За окном небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет. В те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца.

0: Алиса Плюс. 101.6 FM.
1: Снова просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай. Давай с тобой навсегда, давай с тобой насовсем.

хочется на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой навсегда.

хочешь, мы построим дом из лего деталек. Как будто мы маленькие, но по-настоящему. Хочешь, будем мы вдвоем петь под гитару. Прости, если парю и слишком навязчивый. Я увидел тебя и действовал по инструкции. Собирал по крупинкам к сердцу тропинку, лишь бы коснуться рук твоих. Так боялся, что не совпадем, не сладим, не склеимся. Но мы как две лего-детали, походу совпали.

0: злом. Мы как конструктор Лего, может быть, построим чистую и светлую, крепкую любовь.
1: Как?

даже не враг, просто прохожий жизни твоей. Время, как ром, лечит и врет, но не идет.

выходишь здесь. Ну, будь здорова. Привет.

Самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

101.6 FM. Алиса Плюс.

0: pareizs laiks, 6 no rīta.
1: Доброе утро. В студии Алисы Плюс, Юрис Сауканс и новости на этот час. В Латвии продолжается обновление государственных местных дорог с гравийным покрытием. В августе над Даугавпилсом запланированы полеты авиации союзников. Владельцам собак напоминают о штрафах за несоблюдение правил содержания домашних животных. В Вишках пройдет спортивный фестиваль для молодежи Аугсдаугавского края. Далее подробнее об этих новостях. В этом году в Латвии продолжается обновление государственных местных дорог с гравийным покрытием. Более чем на 50 километрах дорог выполняют двойную поверхностную обработку, благодаря которой дороги получат так называемое «черное покрытие». Еще на 111 километрах планируется обновить уже существующий слой. Перед нанесением покрытия специалисты восстанавливают несущие конструкции дороги, очищают канавы и водопропускные трубы, ремонтируют выбоины и укрепляют гравийный слой. После этого поверхность дважды обрабатывают битумной эмульсией и щебнем. Такие работы можно выполнять только летом и завершить необходимо до 15 августа. После обработки на участке временно ограничивают скорость до 50 км в час, поскольку покрытию требуется несколько дней для окончательного формирования. В течение всего августа над Даугавпилсом и Аугсдаугавским краем планируются полеты летательных аппаратов национальных вооруженных сил и союзников НАТО на низких высотах, сообщает 34-й пехотный батальон «Земес Сардзе». Полеты планируются в светлое и темное время суток. Во время перелетов возможно кратковременное повышение уровня шума. Жителей призывают не беспокоиться, так как полеты происходят в рамках военных учений. Даугавпилское самоуправление напоминает владельцам собак о необходимости соблюдать правила содержания и выгула домашних животных. Владельцы обязаны убирать за собакой, использовать поводок там, где это предусмотрено, а также соблюдать запреты на нахождение животных на отдельных территориях. В частности, запрещено находиться на официальных городских пляжах, на детских игровых и спортивных площадках, территориях образовательных учреждений и в местах проведения публичных мероприятий. Исключение сделано для собак-поводырей, собак-ассистентов, собак-терапевтов и служебных собак. За нарушение требований по обеспечению благополучия животных законом предусмотрены штрафы. Для физических лиц их размер может достигать 1850 евро, для юридических лиц от 110 до 2500 евро. Общество «The Puzzle» в сотрудничестве с самоуправлением Аугсдаугавского края приглашает молодежь, спортивных энтузиастов и сторонников активного образа жизни на фестиваль молодежного спорта. Мероприятие состоится 14 августа на стадионе «Вищи». Фестиваль предлагает разнообразную и динамичную спортивную программу, в которой участники смогут продемонстрировать свои навыки как в индивидуальном мастерстве, так и в командных и парных дисциплинах. Регистрация участников начнется в 14 часов, а в 15 состоится торжественное открытие этого фестиваля. Зарегистрироваться на участие в мероприятии можно у специалистов по делам молодежи в волостях Аугсдаугавского края. С новостями в студии был Юрис Сауканс, информационная служба «Радио Алисе Плюс».
2: Все мы изначально чайники с мечтами. Нас не замечают, а потом мы бах. И уже за нами все очередями Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

О погоде в Даугавпилсе и окрестностях на понедельник, 10 августа. Понедельник принесет переменную облачность днем и дожди ночью. Температура воздуха составит от 13 градусов ночью до 24 днем. Южный ветер будет дуть со скоростью 5 метров в секунду, а относительная влажность воздуха зафиксируется на отметке 59%. Вероятность дневных осадков составит 10%, а ночью возрастет до 65%.

тобой. Если ты боишься уснуть, люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

ближайшем выпуске новостей. В Латвии продолжается обновление государственных местных дорог с гравийным покрытием. В августе над Даугавпилсом запланированы полеты авиации союзников. Владельцам собак напоминают о штрафах за несоблюдение правил содержания домашних животных. В Вишках пройдет спортивный фестиваль для молодежи Аугшдаугавского края. Полный выпуск новостей слушайте через 30 минут.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В трамвае первого маршрута была оставлена сумка, внутри находились книги и очки. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 29 112 714. Утеряна серебряная сережка с черным камнем. Контактный номер телефона 26 265 012. В микрорайоне Ругели утеряно инвалидное удостоверение на имя Элвина Наровска. Контактный номер телефона 25 275 365. Утерян кошелек с документами на имя Арвид Соловьев. Контактный номер телефона 27 044 680. В завершении напомню, если вы что-то нашли или потеряли, информацию абсолютно бесплатно можно разместить у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: pareizs laiks, 7 no rīta.
1: Доброе утро. В студии Алисы Плюс, Юрий Сауканс и новости на этот час. В Латвии продолжается обновление государственных местных дорог с гравийным покрытием. В августе над Даугавпилсом запланированы полеты авиации союзников. Владельцам собак напоминают о штрафах за несоблюдение правил содержания домашних животных. В Вишках пройдет спортивный фестиваль для молодежи Аугшдаугавского края. Далее подробнее об этих новостях. В этом году в Латвии продолжается обновление государственных местных дорог с гравийным покрытием. Более чем на 50 километрах дорог выполняют двойную поверхностную обработку, благодаря которой дороги получат так называемое «черное покрытие». Еще на 111 километрах планируется обновить уже существующий слой. Перед нанесением покрытия специалисты восстанавливают несущие конструкции дороги, очищают канавы и водопропускные трубы, ремонтируют выбоины и укрепляют гравийный слой. После этого поверхность дважды обрабатывают битумной эмульсией и щебнем. Такие работы можно выполнять только летом и завершить необходимо до 15 августа. После обработки на участке временно ограничивают скорость до 50 км в час, поскольку покрытию требуется несколько дней для окончательного формирования. В течение всего августа над Даугавпилсом и Аугшдаугавским краем планируются полеты летательных аппаратов национальных вооруженных сил и союзников НАТО на низких высотах, сообщает 34-й пехотный батальон «Земес Сардзе». Полеты планируются в светлое и темное время суток. Во время перелетов возможно кратковременное повышение уровня шума. Жителей призывают не беспокоиться, так как полеты происходят в рамках военных учений. Даугавпилское самоуправление напоминает владельцам собак о необходимости соблюдать правила содержания и выгула домашних животных. Владельцы обязаны убирать за собакой, использовать поводок там, где это предусмотрено, а также соблюдать запреты на нахождение животных на отдельных территориях. В частности, запрещено находиться на официальных городских пляжах, на детских игровых и спортивных площадках, территориях образовательных учреждений и в местах проведения публичных мероприятий. Исключение сделано для собак-поводырей, собак-ассистентов, собак-терапевтов и служебных собак. За нарушение требований по обеспечению благополучия животных законом предусмотрены штрафы. Для физических лиц их размер может достигать 1850 евро, для юридических лиц от 110 до 2500 евро. Общество «The Puzzle» в сотрудничестве с самоуправлением Аугшдаугавского края приглашает молодежь, спортивных энтузиастов и сторонников активного образа жизни на фестиваль молодежного спорта. Мероприятие состоится 14 августа на стадионе «Вищи». Фестиваль предлагает разнообразную и динамичную спортивную программу, в которой участники смогут продемонстрировать свои навыки как в индивидуальном мастерстве, так и в командных и парных дисциплинах. Регистрация участников начнется в 14 часов, а в 15 состоится торжественное открытие этого фестиваля. Зарегистрироваться на участие в мероприятии можно у специалистов по делам молодежи в волостях Аугшдаугавского края. С новостями в студии был Юрий Сауканс, информационная служба «Радио Алисе Плюс».
2: Мне с тобою тепло, столько лет наш огонь горит, и не хватит слов рассказать о моей любви.

0: О погоде в Даугавпилсе и окрестностях на понедельник, 10 августа. Понедельник принесет переменную облачность днем и дожди ночью. Температура воздуха составит от 13 градусов ночью до 24 днем. Южный ветер будет дуть со скоростью 5 метров в секунду, а относительная влажность воздуха зафиксируется на отметке 59%. Вероятность дневных осадков составит 10%, а ночью возрастет до 65%.
1: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта. Уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
2: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
1: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
2: Код медицинского учреждения 00100280.
3: Кукла Даша, не плачь.

0: Muzikālais augusts Daugavpilī. 27. augustā Vienības namā koncertzālē pulksten 18. Orķestra Daugavpils simfoneta 19. koncertsezonas atklāšana. Šopēns, Beethovens un Aurēlija Šimkus. Koncerta pirmajā daļā Renāta Cvečkovska simfoniskās ikonas Didahē pirmatskaņojums un Friderika Šopēna otrais klavierkoncerts Fā minorā. Pie klavieriem Aurēlija Šimkus. Koncerta otrajā daļā Ludviga van Beethovena 7. Simfonija La mažorā. Tiekamies Daugavpilī 27. augustā Orķestra Daugavpils simfoneta koncertā. Informācija vienībasnamas.lv un biļešuparadīze.lv.
1: Реклама для предпринимателей.
2: Почему такая грустная?
3: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
4: Знаешь, у акционерного общества Латвии с кредитной политикой программа есть решение по займам для непредвиденных ситуаций. Однажды они сами мне позвонили, и в моем случае их предложение оказалось лучше всех остальных кредитных предложений.
3: Так, записываю. Акционерное общество Латвии с кредитной политикой программа. Их сайт lkpp.lv.
4: Не жди нашего звонка. Зайди на LKPP.LV. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
5: Начните новый учебный год в уютном доме. Только до 21 августа в Гентаро Мебелес прямые диваны и мягкие кровати со скидкой 15%. Мебельная коллекция Чарли со скидкой 20%. А матрас 1,60 Nova Sleep Basic со скидкой 68%. Только 199 евро. Gintaro Mebelas LV.
6: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Ticu veiksmei, veiksmei, jāgan.
7: Veikalos top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies top loterijā. Katru nedēļu laimēj top dāvanu karti 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 tūkstoši eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
8: Top!
9: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62-63.
10: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.

0: полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Rituals». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Rituals». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
1: Металлолом «Сталмец», давай, много денег выручай. Металлолом «Сталмец», давай.
2: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в «Сталмец», получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на «Сталмец.лв». Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
1: Металлолом «Сталмец», давай.
3: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
4: Доброе утро, планета!
3: Успейте купить билеты на FridayTicket.com.
5: Как же хорошо, когда все хорошо.
6: Алиса Плюс.

0: ближайшем выпуске новостей. Родительское пособие в Латвии планируют выплачивать 18 месяцев по новой схеме. Для посетителей праздника в Аглоне разработан порядок действий на случай воздушной угрозы. В четверг в рамках фестиваля «Музыкальный август» концертное выступление впервые пройдет в Межцемском парке. В середине этой недели погода будет сухой и преимущественно солнечной. Полный выпуск новостей слушайте через 30 минут.
1: Зеленый диалог и перемены в Латгалии. Тематические новости о климатических изменениях и устойчивом развитии региона. В центре внимания – влияние климата на нашу повседневную жизнь, мнение специалистов, действующие нормы и реальные примеры экологичных решений.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В студии Екатерина Лукошкова и в эфире «Тематические новости». В новом выпуске программы «Зеленый диалог и перемены в Латгалии» речь шла о том, почему развитие электромобильности сегодня рассматривается не только как экологическая инициатива, но и как элемент энергетической безопасности страны. Гостем программы стал эксперт по климатической политике Крист Лейшкалнс. По его словам, в последние годы в Европе значительно выросло внимание к вопросам энергетической независимости. События последних лет показали, насколько важно государствам снижать зависимость от импортируемых энергоресурсов и развивать собственные устойчивые решения. В этом контексте электромобили играют гораздо более важную роль, чем может показаться на первый взгляд. Крист Лейшкалнс отметил, что электромобиль способен использовать электроэнергию, произведенную внутри страны из различных источников – гидроэнергетики, ветра, солнечной энергии и других возобновляемых ресурсов. Это позволяет постепенно сокращать зависимость от ископаемого топлива. По словам эксперта, развитие электромобильности тесно связано с общими процессами модернизации энергетического сектора. Чем больше в энергосистеме появляется возобновляемых источников энергии, тем эффективнее становится использование электротранспорта. Важную роль играет и развитие технологий хранения энергии, интеллектуальных сетей и современных зарядных решений. Все это создает новую энергетическую экосистему, в которой транспорт становится частью общей системы устойчивого энергопотребления. Крист Лейшкалнс подчеркнул, что Латвия обладает хорошими возможностями для дальнейшего развития этого направления. Уже сегодня в стране активно растет производство электроэнергии из возобновляемых источников, а количество электромобилей увеличивается из года в год. Эксперт считает, что в перспективе развитие электротранспорта позволит не только сократить выбросы парниковых газов, но и укрепить энергетическую устойчивость страны в целом. По его мнению, переход на новые технологии – это не вопрос далекого будущего, а процесс, который уже происходит сегодня и в котором все активнее участвуют жители Латвии. Напомним, что на данный момент в Латвии действует новая программа поддержки покупки электромобилей с общим объемом финансирования 40 миллионов евро. Подробная информация о возможностях участия доступна на сайте eki.lv. А полную версию программы с участием Криста Лейшкалнса можно послушать и посмотреть в видеоформате на странице Алиса Плюс Радио в социальной сети Facebook и на YouTube-канале нашей радиостанции. В студии была Катерина Лукошкова, информационная служба «Радио Алиса Плюс».

0: что если искусственный интеллект уже захватил будущее? Гаджеты заменили живое общение, а технологии знают о нас больше, чем мы сами. 17 августа в 18:00 в Даугавпилсском дворце культуры спектакль «Homo Digitalis» русского молодежного театра «Аура». Музыка, движение, юмор и неожиданные повороты в истории о подростках, которые пытаются сохранить в цифровом мире самое важное – дружбу, эмоции и самих себя. Спектакль на русском языке. Билеты по цене всего 3 евро на Билишу Парадизе и в кассе дворца культуры. Приходите всей семьей. 17 августа. «Homo Digitalis». Спектакль, после которого точно будет о чем поговорить.
1: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100-0280.
2: Музыкальный августс Даугавпилī. Otrās ceturtdienas koncerti izskanēs Mežciema sanatorijas parkā, vietā, kur 19. un 20. Gadsimtu mijā grāfi Plāteri Zībergi rīkoja greznas pieņemšanas balles. Te skanēja mūzika, smiekli un sarunas, piepildot Daugavas krasto romantisku svētku noskaņu. 13. augustā aicinām piedzīvot īpašu muzikālu vakaru. Pulksten 18. Māra Briežkalna kvintets un soliste Paula Sāja ar jaunu maestro Raimonda Paula instrumentālās mūzikas programmu un džeza standartiem. Pulksten 19.30 parka muzikālo noskaņu turpinās pūtēju orkestris Daugava un soliste Katrīna Paukšta, diriģents Edgars Samorodovs. Tiekamies Daugavpils Mežciema parkā muzikālā augusta 2. ceturtdienas koncertos. Informācija vienības-nams.lv.
3: Жители Даугавпилса и Латгалии, приглашаем вас провести незабываемые выходные в Зарасае. 14 и 15 августа вас ждет грандиозный праздник города Зарасай-2026, посвященный 520-летию Зарасая. Большая праздничная ярмарка, множество развлечений для детей, цветочная экспозиция «Берег цветов», танцующие фонтаны, концерты, праздничный фейерверк и дискотека под открытым небом. Подарите себе яркие летние выходные в Зарасае. Больше информации на официальной странице в Facebook «Зарасу Культурас Центрес».
4: Спокойно, вы в безопасности. Охранная фирма «Эворл». Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. «Эворл Даугавпилс». Фебруара 20. Телефон 654-40-560.
5: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.

Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В трамвае первого маршрута была оставлена сумка, внутри находились книги и очки. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 29 112 714. Утеряна серебряная сережка с черным камнем. Контактный номер телефона 26 265 012. В микрорайоне Ругели утеряно инвалидное удостоверение на имя Элвина Наровска. Контактный номер телефона 25 275 365. Утерян кошелек с документами на имя Арвид Соловьев. Контактный номер телефона 27 044 680. В завершении напомню, если вы что-то нашли или потеряли, информацию абсолютно бесплатно можно разместить у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба, радио «Алиса Плюс». Потеряли? Нашли?

0: Точное время 8 часов.
1: Доброе утро. В студии Алисы Плюс, Юрий Сауканс и новости на этот час. Родительское пособие в Латвии планируют выплачивать 18 месяцев по новой схеме. Для посетителей праздника в Агуоне разработан порядок действий на случай воздушной угрозы. В четверг в рамках фестиваля «Музыкальный август» концертное выступление впервые пройдет в Межцемском парке. В середине этой недели погода будет сухой и преимущественно солнечной. Далее подробнее об этих новостях. Министерство благосостояния предлагает с 1 января 2028 года выплачивать родительское пособие в течение единого периода продолжительностью 548 дней или примерно 18 месяцев вместо действующих сейчас двух вариантов, которые составляют 13 и 19 месяцев. Размер замещения дохода для всех социально застрахованных лиц планируется установить на уровне 70%. Кроме того, планируется установить минимальный размер пособия, привязав его к медиане доходов, что позволит регулярно пересматривать его величину. Также Минблаг намерен сохранить в качестве постоянной нормы возможность для работающих родителей получать 75% назначенного пособия. Для реализации реформы потребуется дополнительное финансирование примерно в размере 9 миллионов евро в год. С 11 по 15 августа в Аглоне пройдут традиционные торжества в честь Вознесения Пресвятой Девы Марии. Сотрудники полиции будут следить за общественным порядком и безопасностью дорожного движения. В этом году дополнительно разработан порядок действий на случай оранжевого предупреждения системы сотового оповещения, сигнализирующего об обнаруженной угрозе в воздушном пространстве Латвии. Если такое сообщение поступит, мероприятие будет немедленно прервано, а посетителей попросят покинуть территорию. При большом скоплении людей полиция может закрыть центр Аглоны и организовать выезд автомобилей со стоянок, чтобы избежать массового скопления людей и транспорта. Посетителей просят заранее выбирать удобное место для парковки и ставить автомобиль в направлении предполагаемого выезда. В четверг, 13 августа, в рамках фестиваля «Музыкальный август» концертная программа впервые пройдет в Межцемском парке. Мероприятие начнется в 18 часов с выступления квинтета Мариса Брешкалнса вместе с певицей Паулой Сайей. Музыканты представят новую инструментальную программу маэстро Раймонда Паулса и джазовые стандарты. В 19.30 на сцену выйдет профессиональный духовой оркестр Даугава. Главный дирижер оркестра Эдгар Самородов. Вместе с оркестром выступят солистка Катрина Паукшта и саксофонистка Марта Трофимовича. Вход на концерт свободный. В середине этой недели погоду в Латвии будет определять антициклон, поэтому погода будет сухой и преимущественно солнечной. Температура воздуха в среду не превысит 22 градусов выше нуля, а в ночь на четверг местами может опуститься до 5 градусов. Затем станет теплее, но в конце недели в Латвию вновь может прийти циклон. Согласно данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, в августе температура воздуха и количество осадков будут близки к норме. Осенние и зимние месяцы прогнозируются теплее обычного, а самая дождливая и ветреная погода ожидается в ноябре и в декабре. С новостями в студии был Юрий Сауканс, информационная служба «Радио Алисе Плюс».

0: О погоде в Даугавпилсе и окрестностях на понедельник, 10 августа. Понедельник принесет переменную облачность днем и дожди ночью. Температура воздуха составит от 13 градусов ночью до 24 днем. Южный ветер будет дуть со скоростью 5 метров в секунду, а относительная влажность воздуха зафиксируется на отметке 59%. Вероятность дневных осадков составит 10%, а ночью возрастет до 65%.
1: Ищите подарок на день рождения, свадьбу или юбилей? В Tavox вы найдете слитки и монеты из золота и серебра для самых важных событий жизни. Это подарок, который хранит не только эмоции и воспоминания, но и реальную ценность на долгие годы. Монеты и слитки из золота и серебра – особенный подарок на любой вкус и бюджет. Выберите особенный подарок в филиале Tavox Ditton или на tavox.lv. Tavox – подарки, которые остаются ценными.

0: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas iegūmu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais iegūmas no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
1: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лави Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположенный в Эникчай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лави Парк в Эникчай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – lavyparkas.lt и на Facebook-странице «Лави Паркас».
2: Литовское поместье Ильзенберг – единственное в странах Балтии полностью восстановленное поместье, где ведется фермерское хозяйство. Здесь разбит самый большой виноградник в Балтийском регионе. Во время экскурсии с дегустацией вы посетите виноградную оранжерею, виноградник поместья Ильзенберг, производственный цех, а также готические винные погреба. Вы узнаете, как производится вино и продегустируете продукты виноделия вручную с любовью изготовленной. Готовленные в поместье Ильзенберг. Стоимость экскурсии с дегустацией 26 евро с человека. Более подробная информация на сайте ilzenberges.lt.
3: Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Продажа и передача алкогольных напитков несовершеннолетним запрещена.
4: В Даугавпилсе свои двери открывает новая клиника «Урагин». Это современная частная урологическая и гинекологическая клиника на улице Райне 26Б. С 3 августа будут доступны консультации гинеколога Аллы Александровой, а также гинекологическое и акушерское ультразвуковое обследование. Записаться на прием можно по телефону 202-203-03. Клиника доступна для людей с ограниченными функциональными возможностями.
5: Цена зелтена стикска.

0: Akcijas nāk un iet, zilas cenas nepārī.
1: Maksima, lai nekā netrūktu.
2: Начните новый учебный год в уютном доме. Только до 21 августа в Гентаро Мебелес прямые диваны и мягкие кровати со скидкой 15%. Мебельная коллекция Чарли со скидкой 20%. А матрас 1,60 м Nova Sleep Basic со скидкой 68%. Только 199 евро. Гентаро Мебелес ЛВ.
3: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

101.6 FM. Алиса Плюс. Алиса Плюс.

0: Redzes festivāls Vizionete Optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te! Vairāk uzzini Vizionete LV!
1: Не успел поступить? Не откладывай мечту на следующий год. Даугавпилсский университет объявляет дополнительный набор с 10 по 18 августа. Открой для себя широкий выбор программ высшего образования в науке, здравоохранении, искусстве, педагогике.

0: картой Медус при покупке на сумму не менее 9,99, а также другие актуальные предложения для энергичного лета. Ждем в Евроаптеке!
1: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
2: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
1: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
2: 29 50 40 89.
3: Весь август в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 скидка 25% на все украшения с цветными камнями. Откройте для себя великолепие рубинов, сапфиров, топазов, гранатов и других драгоценных и полудрагоценных камней. Яркие оттенки, благородное сияние и неповторимая красота природы в каждом украшении. Цвет, который вдохновляет, камни, которые восхищают. Добавьте своему лету больше роскоши, блеска и ярких эмоций. Ждем вас в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1.
4: Veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimēt Top dāvanu kartes 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
5: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

ближайшем выпуске новостей. В Латвии продолжается обновление государственных местных дорог с гравийным покрытием. В августе над Даугавпилсом запланированы полеты авиации союзников. Владельцам собак напоминают о штрафах за несоблюдение правил содержания домашних животных. В Вишках пройдет спортивный фестиваль для молодежи Аугсдаугавского края. Полный выпуск новостей слушайте через 30 минут.

Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс». Слушайте сегодня в 11 и 15 часов.

башню звонкую пропела и на изгородь взлетела. Птица в белых кружевах и в шинках.

0: Voices of Enigma. 30 августа. Дворец культуры Даугавпилса. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilietshop.paradiza.lv.
1: 14. augustā pulksten 18. Lokomotīvas Speedway stadionā LVBET R500 kausa izcīņa Speedwayā piedalīsies Speedwayisti no sešām valstīm un starp viņiem trīs Daugavpils Speedway audzēkņi. Pēc ilgāka laika mototrekā atkal brausies ar uzvārdu Laguta. Redzēsim arī šā gada Speedway Grand Prix 3 pasaules čempionu Franciszeku Šķirbu no Polijas. Būs interesanti! Tiekamies Lokomotīvas stadionā 14. augustā pulksten 18. Stadiona kasas atvērtas piekdien no pulksten 10.
2: 21 августа в 20.00 двор культурного пространства ДК «Форштадт» превратится в настоящий уголок Парижа. Вечер французской музыки в свете Парижа. Вместе с певицей Лидией Бреской подарит романтику, любимые французские мелодии и неповторимую атмосферу летнего вечера. Гостей ждут дегустации, увлекательные мастер-классы, красивая фотозона и настоящий французский шарм под открытым небом. Заранее бронируйте столик и не забудьте свою корзиночку. Билеты всего 10 евро. В продаже на bilietshop.paradiza и в кассе Дворца культуры. 21 августа. ДК «Форштадт». В свете Парижа. Проведите этот вечер по-французски.
3: Современные матрасы Левиато от Гентару Мебелес – это новый уровень отдыха. Это передовые технологии, комфорт и роскошь. Ортопедические матрасы Левиато созданы для совершенного сна. Только в салонах Гентару Мебелес. Сейчас скидка 30% на все матрасы Левиато. GentaroMebelis.lv.
4: Meklējiet, kur izdevīgi nodot metāllūžņus? Brauciet pie mums uz VT-Lom. Mēs iepērkam metāllūžņus par augstām cenām. Melno un krāsaino metālu, akumulātorus, kabeļus, caurules, skaidas un daudz ko citu. Ātri, ērti un uzticami. Tas ir VT-Lom.
5: Strādājam gan ar privātpersonām, gan ar uzņēmumiem.
4: VT-Lom Daugavpilī, Dunduru ielā 5E.
5: Taurunis 255-06-255.
4: Krāmē un brauc!
0: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В трамвае первого маршрута была оставлена сумка. Внутри находились книги и очки. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 29 112 714. Утеряна серебряная сережка с черным камнем. Контактный номер телефона 26 265 012. В микрорайоне Ругели утеряно инвалидное удостоверение на имя Эльвина Наровска. Контактный номер телефона 25 275 365. Утерян кошелек с документами на имя Арвид Соловьев. Контактный номер телефона 27 044 680. В завершении напомню, если вы что-то нашли или потеряли, информацию абсолютно бесплатно можно разместить у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

Ищете качественную мебель по хорошим ценам? Мебельный салон «Лэмис» приглашает. У нас вы найдете диваны разных моделей, секции на любой вкус и цвет, кухонные гарнитуры по индивидуальным размерам, столы и стулья из натурального дерева, а также хороший выбор комодов. Добавьте в свой дом тепла, уюта, чистоты и свежести мебельного салона «Лэмис». Адрес: Смилшу 94А, бывший ресторан «Дзинтерс». И в интернете www.lemis.lv.

0: Точное время 9 часов утра.
1: Доброе утро. В студии Алиса Плюс, Юрий Сауканс и новости на этот час. В Латвии продолжается обновление государственных местных дорог с гравийным покрытием. В августе над Даугавпилсом запланированы полеты авиации союзников. Владельцам собак напоминают о штрафах за несоблюдение правил содержания домашних животных. В Вишках пройдет спортивный фестиваль для молодежи Аугсдаугавского края. Далее подробнее об этих новостях. В этом году в Латвии продолжается обновление государственных местных дорог с гравийным покрытием. Более чем на 50 километрах дорог выполняют двойную поверхностную обработку, благодаря которой дороги получат так называемое «черное покрытие». Еще на 111 километрах планируется обновить уже существующий слой. Перед нанесением покрытия специалисты восстанавливают несущие конструкции дороги, очищают канавы и водопропускные трубы, ремонтируют выбоины и укрепляют гравийный слой. После этого поверхность дважды обрабатывают битумной эмульсией и щебнем. Такие работы можно выполнять только летом и завершить необходимо до 15 августа. После обработки на участке временно ограничивают скорость до 50 км в час, поскольку покрытию требуется несколько дней для окончательного формирования. В течение всего августа над Даугавпилсом и Аугсдаугавским краем планируются полеты летательных аппаратов национальных вооруженных сил и союзников НАТО на низких высотах, сообщает 34-й пехотный батальон «Земес Сардзе». Полеты планируются в светлое и темное время суток. Во время перелетов возможно кратковременное повышение уровня шума. Жителей призывают не беспокоиться, так как полеты происходят в рамках военных учений. Даугавпилское самоуправление напоминает владельцам собак о необходимости соблюдать правила содержания и выгула домашних животных. Владельцы обязаны убирать за собакой, использовать поводок там, где это предусмотрено, а также соблюдать запреты на нахождение животных на отдельных территориях. В частности, запрещено находиться на официальных городских пляжах, на детских игровых и спортивных площадках, территориях образовательных учреждений и в местах проведения публичных мероприятий. Исключение сделано для собак-поводырей, собак-ассистентов, собак-терапевтов и служебных собак. За нарушение требований по обеспечению благополучия животных законом предусмотрены штрафы. Для физических лиц их размер может достигать 1850 евро, для юридических лиц от 110 до 2500 евро. Общество «The Puzzle» в сотрудничестве с самоуправлением Аугсдаугавского края приглашает молодежь, спортивных энтузиастов и сторонников активного образа жизни на фестиваль молодежного спорта. Мероприятие состоится 14 августа на стадионе «Вищи». Фестиваль предлагает разнообразную и динамичную спортивную программу, в которой участники смогут продемонстрировать свои навыки как в индивидуальном мастерстве, так и в командных и парных дисциплинах. Регистрация участников начнется в 14 часов, а в 15 состоится торжественное открытие этого фестиваля. Зарегистрироваться на участие в мероприятии можно у специалистов по делам молодежи в волостях Аугсдаугавского края. С новостями в студии был Юрий Сауканс, информационная служба «Радио Алиса Плюс».

встретимся как бы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: О погоде в Даугавпилсе и окрестностях на понедельник, 10 августа. Понедельник принесет переменную облачность днем и дожди ночью. Температура воздуха составит от 13 градусов ночью до 24 днем. Южный ветер будет дуть со скоростью 5 метров в секунду, а относительная влажность воздуха зафиксируется на отметке 59%. Вероятность дневных осадков составит 10%, а ночью возрастет до
1: 65%. Уже более 5000 лет золото сохраняет ценность во времена перемен. Меняются эпохи, валюты и рынки, но золото остается одним из самых известных способов сохранения капитала. Инвестиционные слитки и монеты из золота и серебра доступны от 40 евро. Начните инвестировать в золото уже этим летом. Зайдите в Tavox Deaton или на tavox.lv.
2: Внимание! Физические драгметаллы способны вызвать чувство независимости и спокойствия за свои накопления.

0: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimi un saņem 3% naudas iegūmu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais iegūms no pirkumiem Rimi ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
1: Планируете отпуск за границей? В Tavax вы найдете валюту практически для любого направления. Более 50 валют для путешествий по всему миру, от популярных до редких. Быстро, удобно и профессионально. Обменяйте валюту в филиале Tavax Ditton и начните путешествие без лишних забот. Tavax. Когда в путешествии нужны наличные.
2: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство Rituals. Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство Rituals. Телефон 654-333-88. 654-333-88.
3: Сеньоры, в Евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25% при покупке 3 и более товаров. А при покупке 1 или 2 товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет. И при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
4: Магазин «Тава Техника» рад сообщить, что мы полностью готовы к новому садовому сезону. У нас вы найдете широкий ассортимент бензиновой и электрической техники для вашего участка по выгодным ценам. Кроме того, наш мастер профессионально подготовит вашу технику к новому сезону. Ждем вас по новому адресу. Даугавпилс, район Северного городка, улица Оду, 10. А также в нашем интернет-магазине tava-technika.lv.
5: Новая жизнь начинается неожиданно. Не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
6: Алиса Плюс.

0: 14 августа в 18 часов на стадионе «Локомотив» международные соревнования по спидвею кубок LVBET в классе R500. Участвует гонщик из 6 стран, среди них и воспитанники Даугавпилсского спидвея. На треке вновь гонщик под фамилией Лагута. Участвует чемпион мира в классе Гран-при 3 Францишек Щирба из Польши. 14 августа в 18 часов на стадионе «Локомотив». Кассы стадиона открыты с 10 часов утра.
1: Что, если искусственный интеллект уже захватил будущее? Гаджеты заменили живое общение, а технологии знают о нас больше, чем мы сами. 17 августа в 18.00 в Даугавпилсском дворце культуры спектакль «Homo Digitalis» русского молодежного театра «Аура». Музыка, движение, юмор и неожиданные повороты в истории о подростках, которые пытаются сохранить в цифровом мире самое важное – дружбу, эмоции и самих себя. Спектакль на русском языке. Билеты по цене всего 3 евро на Билишу Парадизе и в кассе дворца культуры. Приходите всей семьей. 17 августа «Homo Digitalis». Спектакль, после которого точно будет о чем поговорить.
2: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта. Уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
3: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
2: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
3: Код медицинского учреждения 00100280.
4: Начните новый учебный год в уютном доме. Только до 21 августа

ближайшем выпуске новостей. Родительское пособие в Латвии планируют выплачивать 18 месяцев по новой схеме. Для посетителей праздника в Аглоне разработан порядок действий на случай воздушной угрозы. В четверг в рамках фестиваля «Музыкальный август» концертное выступление впервые пройдет в Межцемском парке. В середине этой недели погода будет сухой и преимущественно солнечной. Полный выпуск новостей слушайте через 30 минут.

Присоединяйтесь сегодня с 12 до 15 часов к программе поздравлений на волне радио Алиса Плюс. Звоните, поздравляйте, передавайте приветы, заказывайте песни и делитесь хорошим настроением с десятками тысяч слушателей. Номер прямого эфира 654-25-00. Для текстовых сообщений СМС, Вайбер или Ватсап 20-20-10-16. Заявки принимаются и на нашем сайте alisaplus.lv. И помните, что сервис поздравлений работает для вас абсолютно бесплатно.

0: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А. Гайок.
1: Донер Кинг – это вкусно, сочно, мощно. В Донер Кинг легендарные хрустящие кебабы, сытные кебаб-боксы, аппетитное кебаб-мясо в пышном турецком хлебе. Приезжайте и убедитесь сами. Даугавпилс, Сакню 21, Краслова, Аронсона 5А. Номер для предзаказов 280-80-500. Или заказывайте доставку через Bolt Food. Донер Кинг – правильный выбор, когда проголодался.
2: Металлолом Сталмец, давай, много денег выручай. Металлолом Сталмец, давай.
3: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Сталмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на Сталмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В трамвае первого маршрута была оставлена сумка, внутри находились книги и очки. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 29 112 714. Утеряна серебряная сережка с черным камнем. Контактный номер телефона 26 265 012. В микрорайоне Ругели утеряно инвалидное удостоверение на имя Элвина Наровска. Контактный номер телефона 25 275 365. Утерян кошелек с документами на имя Арвид Соловьев. Контактный номер телефона 27 044 680. В завершении напомню, если вы что-то нашли или потеряли, информацию абсолютно бесплатно можно разместить у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

темными ночами бьемся все в те же стены, чтобы хоть на час выйти из системы. Ты теперь в сердце джентльмена, к тебе ехал, пролетел на красный, за мной сирены. Мы с тобой синхронизируем.

0: Точное время 10 часов утра.
1: Доброе утро. В студии Алисы Плюс, Юрий Сауканс и новости на этот час. Родительское пособие в Латвии планируют выплачивать 18 месяцев по новой схеме. Для посетителей праздника в Аглоне разработан порядок действий на случай воздушной угрозы. В четверг в рамках фестиваля «Музыкальный август» концертное выступление впервые пройдет в Межцимском парке. В середине этой недели погода будет сухой и преимущественно солнечной. Далее подробнее об этих новостях. Министерство благосостояния предлагает с 1 января 2028 года выплачивать родительское пособие в течение единого периода продолжительностью 548 дней или примерно 18 месяцев вместо действующих сейчас двух вариантов, которые составляют 13 и 19 месяцев. Размер замещения дохода для всех социально застрахованных лиц планируется установить на уровне 70%. Кроме того, планируется установить минимальный размер пособия, привязав его к медиане доходов, что позволит регулярно пересматривать его величину. Также Минблаг намерен сохранить в качестве постоянной нормы возможность для работающих родителей получать 75% назначенного пособия. Для реализации реформы потребуется дополнительное финансирование примерно в размере 9 миллионов евро в год. С 11 по 15 августа в Аглоне пройдут традиционные торжества в честь Вознесения Пресвятой Девы Марии. Сотрудники полиции будут следить за общественным порядком и безопасностью дорожного движения. В этом году дополнительно разработан порядок действий на случай оранжевого предупреждения системы сотового оповещения, сигнализирующего об обнаруженной угрозе в воздушном пространстве Латвии. Если такое сообщение поступит, мероприятие будет немедленно прервано, а посетителей попросят покинуть территорию. При большом скоплении людей полиция может закрыть центр Аглоны и организовать выезд автомобилей со стоянок, чтобы избежать массового скопления людей и транспорта. Посетителей просят заранее выбирать удобное место для парковки и ставить автомобиль в направлении предполагаемого выезда. В четверг, 13 августа, в рамках фестиваля «Музыкальный август» концертная программа впервые пройдет в Межцимском парке. Мероприятие начнется в 18 часов с выступления квинтета Мариса Брешкалнса вместе с певицей Паулой Сайей. Музыканты представят новую инструментальную программу маэстро Раймонда Паулса и джазовые стандарты. В 19.30 на сцену выйдет профессиональный духовой оркестр Даугава. Главный дирижер оркестра Эдгар Самородов. Вместе с оркестром выступят солистка Катрина Паукшта и саксофонистка Марта Трофимовича. Вход на концерт свободный. В середине этой недели погоду в Латвии будет определять антициклон, поэтому погода будет сухой и преимущественно солнечной. Температура воздуха в среду не превысит 22 градусов выше нуля, а в ночь на четверг местами может опуститься до 5 градусов. Затем станет теплее, но в конце недели в Латвию вновь может прийти циклон. Согласно данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, в августе температура воздуха и количество осадков будут близки к норме. Осенние и зимние месяцы прогнозируются теплее обычного, а самая дождливая и ветреная погода ожидается в ноябре и в декабре. С новостями в студии был Юрий Сауканс, информационная служба «Радио Алисе Плюс».

0: О погоде в Даугавпилсе и окрестностях на понедельник, 10 августа. Понедельник принесет переменную облачность днем и дожди ночью. Температура воздуха составит от 13 градусов ночью до 24 днем. Южный ветер будет дуть со скоростью 5 метров в секунду, а относительная влажность воздуха зафиксируется на отметке 59%. Вероятность дневных осадков составит 10%, а ночью возрастет до 65%.
1: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100-0280.

0: Redzes festivāls Visionete Optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te! Vairāk uzzini Visionete LV!
1: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62. 62-63.
2: Vēl domā, kur studēt? Daugavpils universitāti gaida tieši tevi. Neatliec savu sapni. Izmanto iespēju un piesakies papildu uzņemšanai no 10. līdz 18. augustam. Izvēlies augstākās izglītības studiju programmu, kas atbilst tieši tev. Daugavpils universitāte ir vieta, kur iegūt kvalitatīvu izglītību, mūsdienīgas zināšanas un starptautiski atzītu diplomu. Tiekamies Daugavpils universitātē. Vairāk informācijas mājaslapā du.lv.
3: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Жители Даугавпилса и Латгалии, приглашаем вас провести незабываемые выходные в Зарасае. 14 и 15 августа вас ждет грандиозный праздник города Зарасае 2026, посвященный 520-летию Зарасае. Большая праздничная ярмарка, множество развлечений для детей, цветочная экспозиция «Берег цветов», танцующие фонтаны, концерты, праздничный фейерверк и дискотека под открытым небом. Подарите себе яркие летние выходные в Зарасае. Больше информации на официальной странице Facebook Зарасу Культурас Центрас.
5: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
6: Алиса Плюс.

0: 24. augustā, 2018. Lokomotīvas Speedway stadionā LVBET R500 kausa izcīņa Speedwayā. Piedalīsies Speedwayisti no sešām valstīm un starp viņiem trīs Daugavpils Speedway audzēkņi. Pēc ilgāka laika mototrekā atkal brausies ar uzvārdu Laguta. Redzēsim arī šā gada Speedway Grand Prix 3 pasaules čempionu Franciszeku Šķirbu no Polijas. Būs interesanti! Tiekamies Lokomotīvas stadionā 14. augustā, 2018. Stadiona kasas atvērtas piektdien no 2010.
1: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas iegūmu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais iegūmas no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
2: Нам в Евроаптеке важно быть рядом, когда это необходимо больше всего. Вот уже 25 лет знающие фармацевты Евроаптеки на твоей стороне, давая ценные советы и подбирая полезные предложения для каждой ситуации. Поэтому, отмечая наш юбилей, весь август на косметику для лица скидка 45% с картой Медус при покупке на сумму не менее 9,99, а также другие актуальные предложения для энергичного лета. Ждем в Евроаптеке!
3: Весь август в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 скидка 25% на все украшения с цветными камнями. Откройте для себя великолепие рубинов, сапфиров, топазов, гранатов и других драгоценных и полудрагоценных камней. Яркие оттенки, благородные.

0: поддержки Европейского фонда. Новая квалификация за несколько месяцев – твой уверенный шаг в стабильное будущее. Количество мест ограничено. Учебный центр БУЦ, улица Варшавас, 24, телефон 266-85-727.
1: Начните новый учебный год в уютном доме. Только до 21 августа в Гентаро Мебелес прямые диваны и мягкие кровати со скидкой 15%. Мебельная коллекция Чарли со скидкой 20%. А матрас 1,60 м Nova Sleep Basic со скидкой 68%. Только 199 евро. Гентаро Мебелес ЛВ.
2: Все лучше, чем кажется. Оставайтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

плевать, братик, она на спорте или платье. Вот мое сердце украдет и не заплатит. Она мой кореш в нежно-розовом халате. Давай напьемся, разгромимся в этой хате. Ты заберешься в мои комплексы, а я твои. Так мало места в этой комнате для нас двоих. У нас есть изъяны, но нам не до недостатков. Если я тебе

Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс». Слушайте сегодня в 11 и 15 часов.

новом мире не хватает света или измерения. И не говори, что это точка зрения. Я один из двух, кто знает, что любовь

0: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
1: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположенный в Эник-Чай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эник-Чай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице Лаби Паркас.
2: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28770660. 28770660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.
3: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
4: Сеньоры, в Евроаптеке с картой «Медус» каждый день скидка 25% при покупке трех и более товаров. А при покупке одного или двух товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты «Медус» с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты «Медус», обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
5: Ten a zelt, ten a stiks kaistas.

0: Akcijas nāk un iet, zilas cenas nepārī.
1: Maksima, lai nekā netrūktu.
2: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись и передай дальше. Алиса Плюс.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В трамвае первого маршрута была оставлена сумка, внутри находились книги и очки. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 29 112 714. Утеряна серебряная сережка с черным камнем. Контактный номер телефона 26 265 012. В микрорайоне Ругели утеряно инвалидное удостоверение на имя Элвина Наровска. Контактный номер телефона 25 275 365. Утерян кошелек с документами на имя Арвид Соловьев. Контактный номер телефона 27 044 680. В завершении напомню, если вы что-то нашли или потеряли, информацию абсолютно бесплатно можно разместить у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: точное время 11 часов.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
2: Мошенники постоянно придумывают новые способы обмана. И теперь опасность может скрываться даже в обычном всплывающем окне на экране вашего компьютера или телефона. Причем в этой схеме человек, сам не подозревая об этом, помогает злоумышленникам получить доступ к своему устройству. У микрофона Юлия Сергачева. Сегодня полезные рекомендации будут от специалистов по кибербезопасности CERT.LV, которые предупреждают о новой мошеннической схеме под названием ClickFix. Ее суть состоит в том, что пользователь сам активизирует вредоносные программы. Поэтому важно не забывать, если на экране неожиданно появляется сообщение о якобы обнаруженной ошибке или вирусе, не спешите выполнять предложенные действия. Никогда не копируйте и не вводите команды, если не понимаете, для чего они нужны, даже если сайт уверяет, что это исправит проблему. Не устанавливайте неизвестные программы и не открывайте системные настройки по инструкции с подозрительных сайтов. Если сообщение требует срочно что-то подтвердить или исправить, это уже повод насторожиться, так как мошенники часто создают ощущение срочности, чтобы человек не успел задуматься. И если возникли сомнения, просто закройте страницу и при необходимости обратитесь за помощью к проверенному IT-специалисту. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Берегите свои персональные данные и будьте внимательны в интернете.
1: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

О погоде в Даугавпилсе и окрестностях на понедельник, 10 августа. Понедельник принесет переменную облачность днем и дожди ночью. Температура воздуха составит от 13 градусов ночью до 24 днем. Южный ветер будет дуть со скоростью 5 метров в секунду, а относительная влажность воздуха зафиксируется на отметке 59%. Вероятность дневных осадков составит 10%, а ночью возрастет до 65%.

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».

106.7 и 106.FM. Алиса Плюс.

присоединяйтесь сегодня с 12 до 15 часов к программе поздравлений на волне «Радио Алиса Плюс». Звоните, поздравляйте, передавайте приветы, заказывайте песни и делитесь хорошим настроением с десятками тысяч слушателей. Номер прямого эфира 654-25-00. Для текстовых сообщений СМС, Вайбер или Ватсап 20-20-10-16. Заявки принимаются и на нашем сайте alisaplus.lv. И помните, что сервис поздравлений работает для вас абсолютно бесплатно.

0: 96 FM. Радио Алиса Плюс.
1: Золотистого меда, струя из бутылки.

за службы, как будто на свете одни. Сторожа и собаки.

0: Алиса Плюс. 101.6 FM.
1: Алиса Плюс.

Я, земля, скучаю, скучаю, скучаю. Я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо. А я, земля, скучаю.

0: Программа поздравлений.
1: Добрый день, наши замечательные слушатели. Какие-то утопические мысли бродят сегодня в моей буйной голове. Какие мысли? Мысли о том, что вот было бы здорово, если бы, ну, хотя бы в летнее время, будние дни по количеству часов были короче, а выходные подлиннее. Ну, примерно до середины октября было бы так, а потом, когда начнется вот этот серо-дождливый непонятный сезон, зима-осень, осень-зима, тогда пускай все в обычное русло перетекает. Ну, вот, это, вот такие какие-то несбыточные мечты в моей голове сегодня. Причиной тому понедельник на календаре и погода за окном. Погода за окном в Даугавпилсе сегодня просто замечательная, впрочем, как и вчера. А надо работать. Кто-то думает: Таня, какая у тебя работа? Сплошные развлечения первые три часа. Не первые три часа, а три часа. Целых три часа, конечно же. Да, не поспоришь. Да, развлечения целых три часа вместе с вами. Программа поздравлений, прямой эфир начинается. 10 августа, дата сегодняшнего понедельника. Прекрасная цифра, чтобы появиться на свет. И я жду ваши поздравления. Я буду рада отправлять вместе с вами ваши музыкальные приветы и, конечно же, исполнять по возможности ваши музыкальные просьбы. Что для этого нужно сделать? Позвонить 654-2500. Телефон работает и готов принимать ваши звонки. Или отправить сообщение. Номер 2020.

0: эфире программа поздравлений.
1: Я начну сегодня как раз вот с исполнения музыкальной просьбы. А почему бы и нет? Хорошая идея для начала прямого эфира. Виллис просит песню про дочку. Виллис, у нас много на самом деле песен о дочерях и в исполнении разных певцов и певиц. Я Халип, дочь, а для вас. Хорошего дня.

0: 14 августа в 18 часов на стадионе «Локомотив» международные соревнования по спидвею Кубок ЛВБет в классе R500. Участвует гонщик из 6 стран, среди них и воспитанники Таугопилского спидвея. На треке вновь гонщик под фамилией Лагута. Участвует чемпион мира в классе Гран-при 3 Францишек Ширба из Польши. 14 августа в 18 часов на стадионе «Локомотив». Кассы стадиона открыты с 10 часов утра.
1: Что, если искусственный интеллект уже захватил будущее? Гаджеты заменили живое общение, а технологии знают о нас больше, чем мы сами. 17 августа в 18.00 в Даугавпилсском дворце культуры спектакль «Homo Digitalis» русского молодежного театра «Аура». Музыка, движение, юмор и неожиданные повороты в истории о подростках, которые пытаются сохранить в цифровом мире самое важное – дружбу, эмоции и самих себя. Спектакль на русском языке. Билеты по цене всего 3 евро на Билишу Парадизе и в кассе дворца культуры. Приходите всей семьей. 17 августа. «Homo Digitalis». Спектакль, после которого точно будет о чем поговорить.
2: Даугавпилī durvis ir vērusi jaunā Urogin klīnika. Mūsdienīga privātā urolūģijas un ginekoloģijas klīnika Rāņa ielā 26B. No 3. augusta klīnikā pacients pieņems ginekoloģe Alla Aleksandrova. Pieejamas ginekologa konsultācijas, ginekoloģiskā un grūtnieču ultrasonogrāfija. No 3. augusta būs iespējams pieteikt vizīti pa tālruni 20-220-303. Ārstniecības iestāde ir piemērota veselības aprūpas pakalpojumu sniegšanai personām ar funkcionāliem traucējumiem.
3: Металлолом Сталмец, давай, много денег выручай. Металлолом Сталмец, давай.
4: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Сталмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на Сталмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
3: Металлолом Сталмец, давай.
5: Кафе «Пьецы» предлагает комплексные обеды по будням с возможностью заказа и доставки домой или на работу. Разнообразное меню позволит каждому выбрать то, что ему по душе и по вкусу. Заказы принимаются по телефону 27-07-08-42 до 11 утра. Приятного аппетита! Кафе «Пьецы», Даугавпилс, улица Саулас, 12.
6: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс. В эфире программа поздравлений.
7: Итак, дни рождения. Дни рождения – это особенные праздники, которые раз в году с кем-то точно случаются. Сегодня Жанну родные поздравляют. Жанночка, брат и мама. С днем рождения, Жанна. Пусть все задуманное сбывается легко и быстро. Поздравляем. Пусть каждый день приносит радость и улыбки. Если нужно, просто знай, что мы тебя любим. Мы всегда будем рядом. Искренне желаем тебе быть счастливой, задувая сегодня свечи на праздничном торте. Жанночка, загадайте то самое сокровенное, что припасаем мы как раз ко дню рождения. И оно непременно сбудется. Свой час, свой черед. С днем рождения! Музыкальным подарком для вас начинает звучать песня в исполнении Олега Винника «На красивой поверхности».

0: В эфире программа поздравлений.
1: Полдень – это как раз тот самый момент дня, когда уже многое произошло, но еще ничего не закончилось. Кто-то сейчас едет, возможно, за рулем, у кого-то обед, приятного аппетита, как раз подходящее для этого время, у кого-то работа, кто-то делает просто убедительный вид в понедельник, что он работает усердно и с чувством. Ну, а мы сейчас проверим связь с соседним государством. Ну, во всяком случае, с Зарасаем однозначно мы сейчас проверим, слушают ли нас. Пришел привет, который адресован именно нашей слушательнице из Зарасая. А привет пришел из Вильнюса, то есть Вильнюс, Даугавпилс, Зарасай проделывает путь. Светлане от Каролины адресован, конечно же. Всем доброго дня, пишет Каролина. Как ваше настроение? Каролиночка, отвечаю сразу, вроде в порядке, прислушиваюсь к себе, вроде в порядке настроение. Надеюсь, пишет Каролина, выходные прошли замечательно. Сегодня хочу передать самые теплые приветы в прекрасный, и мы не будем спорить с этим утверждением, литовский город Зарасай, где живет наша Светлана. Отправляйтесь.

0: cilvēki tiešām nemaina savus ieradumus vienā dienā, un tas ir normāli. Taču tieši tāpēc svarīgi ir nevis gaidīt vienu lielu lēcienu, bet radīt apstākļus pakāpeniskām izmaiņām. Labāks sabiedriskais transports, drošāki veloceļi, pieejamāka uzlāde – tas viss veicina pārmaiņas bez spiediena. Pārradumu maiņa sāks nevis ar pavēli, bet ar iespēju. Kad cilvēkam ir ērta alternatīva, izvēle kļūst daudz reālāka. Tāpēc zaļā mobilitāte nav tikai tehnisks jautājums. Tā ir arī uzticēšanās, ērtības un saprotamas infrastruktūras jautājums. Zaļā mobilitāte sākas ikdienā. Tava izvēle ietekmē nākotni.
1: Iconic Voices of Enigma 30. augustā Daugavpils kultūras pilī. Dzīvā uzstāšanās, īsts Enigma skanējums, bez kompromisiem. Uz vienas skatuves Angel X un Fox Lima. Mūzika, kas iekarojusi pasauli. Mūzika, kas kļūsi par leģendu. Iconic Voices of Enigma. Biļetes biļušparadīze.lv.
2: 21 августа в 20:00 двор культурного пространства ДК «Форштадт» превратится в настоящий уголок Парижа. Вечер французской музыки в свете Парижа. Вместе с певицей Лидией Бреской подарит романтику, любимые французские мелодии и неповторимую атмосферу летнего вечера. Гостей ждут дегустации, увлекательные мастер-классы, красивая фотозона и настоящий французский шарм под открытым небом. Заранее бронируйте столик и не забудьте свою корзиночку. Билеты всего 10 евро. В продаже на Биле Шупарадизе и в кассе Дворца культуры. 21 августа. ДК «Форштадт». В свете Парижа. Проведите этот вечер по-французски.
3: Акционерное общество «Латвияс кредитнемей полидзибс программа». Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, займ на приобретение производственного оборудования, ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Внимание! Мы часто превосходим другие кредитные предложения. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
4: Сеньоры, в Евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25% при покупке 3 и более товаров. А при покупке 1 или 2 товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
5: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись и передай дальше.
1: Алиса Плюс. В эфире программа поздравлений.

0: Программа поздравлений на 101.6 FM.
1: Невестку дорогую Светлану Дановскую. Светлана, ваша свекровь поздравляет вас с днем рождения. Дорогая моя, с днем рождения. Как бы ни шла жизнь вперед, пусть всегда в ней остается счастье, удача, радость и везение. Будь всегда любимой, светлой и жизнерадостной. Пусть сбываются все твои мечты. Поздравляю! И восклицательный знак. Придать торжественности сегодняшнему дню, Светлана, конечно.

0: Программа поздравлений. Алиса Плюс.
1: Если вы в поиске своего человека, объявления о знакомстве тоже звучат в рамках программы. В поиске мужчина все еще не сдается и с надеждой встречает каждый новый день. А я поддерживаю вас в этом упорстве. Мужчина из Даугавпилса желает познакомиться

возраст женщины от 30 до 45 лет. Номер телефона контактный 25-612-437. 25-612-437.

0: Программа поздравлений.
1: Вместе с Марией Малиновской, нашей давней-давней слушательницей, будем поздравлять мы сейчас Бориса Минченко. Борис, и начнем мы с Марии, с пожеланий, конечно же. С днем рождения. В этот день хочется пожелать самого настоящего глубокого спокойствия, уверенности в завтрашнем дне. Пусть силы прибавляются именно тогда, когда они особенно нужны, а здоровье позволяет не ограничивать свои мечты. Чтобы в жизни было много моментов, от которых становится тепло на душе, и любовь окружала заботой, пониманием, а удача помогала осуществлять то, что действительно важно.

0: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк, расположенный в Эник-Чай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эник-Чай. Это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице Лаби Паркас.
1: Не успел поступить? Не откладывай мечту на следующий год. Даугавпилсский университет объявляет дополнительный набор с 10 по 18 августа. Открой для себя широкий выбор программ высшего образования в науке, здравоохранении, искусстве, педагогике и социальных науках. Даугавпилсский университет – это качественное образование, современные знания и диплом, признанный на международном уровне. Поступай в Даугавпилсский университет. Больше информации на сайте du.lv.
2: Весь август в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 скидка 25% на все украшения с цветными камнями. Откройте для себя великолепие рубинов, сапфиров, топазов, гранатов и других драгоценных и полудрагоценных камней. Яркие оттенки, благородное сияние и неповторимая красота природы в каждом украшении. Цвет, который вдохновляет, камни, которые восхищают. Добавьте своему лету больше роскоши, блеска и ярких эмоций. Ждем вас в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1.
3: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
4: Доброе утро, планета!
3: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
5: Как же хорошо, когда все хорошо.
6: Алиса Плюс.
7: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио Алиса Плюс.
8: Не обязательно, чтобы день был особенным. Иногда достаточно одного хорошего момента. Иногда достаточно одного теплого привета в рамках программы, чтобы улучшить чье-то настроение. И друзья нашей слушательницы Антонины всегда готовы в этом помочь. Тонечка, конечно же, есть для вас привет, и повод к нему тоже имеется. День попутного ветра. Сегодня выбран этот такой со смыслом повод. Что же пишут ваши друзья? Ветер – хитрая штука, не поспоришь. Особенно попутный факт. Он всегда подбирается к нам со спины и подталкивает, будто ладонями, словно говорит: «Шагай веселей». Приятно иметь такого союзника в пути. Неважно, долгая ли дорога, короткая ли, все сложится, все устроится, и дорога, как скатерть под ногами, будет гладкая да ровная. А может быть, толкающий вас в грудь ветер хочет стать вашим попутным? Что, если стоит довериться его ладоням, развернуться и поглядеть, куда он вас приведет? Я бы, Тонечка, доверилась. Не хватает в нашей жизни духа авантюризма, как говорил небезызвестный герой небезызвестного фильма. Хорошего дня!

знаете, бывает, вот встречаешь человека и понимаешь, что все, попал. Но вам никак не быть вместе. И в лучшем случае вы встретитесь следующим летом. А скорее всего, только в следующей жизни.

0: В эфире программа поздравлений.
1: А день рождения папы и дедушки – праздник всей семьи Михаила Будянского. Родные поздравляют Михаил от детей, сын Андрей, дочь Аня. Папа, любимый, с праздником. Сегодня хотим пожелать тебе того, чего ты достоин. Крепчайшего здоровья, благополучия, покоя и радости в каждом дне. Пусть твои мечты сбываются. Желаем тебе видеть, как растут внуки, наслаждаться жизнью без спешки и тревог. Михаил, с днем рождения! Мы присоединяемся к пожеланиям ваших детей. Я уверена, они не будут против. Крепкое здоровье – это самое-самое главное. Пусть долгими, светлыми будут ваши дороги.

0: эфире программа поздравлений.
1: Еще одно поздравление пришло для Светланы Дановской. Светлана, тетя Фаина поздравляет вас с днем рождения, желает оставаться всегда такой же цветущей, жизнерадостной и красивой. Пусть каждая минута дарит солнечное настроение и множество положительных эмоций. Пусть все мечты сбываются, а душа наполняется добром, любовью и счастьем. Светлана, еще раз

0: Программа поздравлений. Алиса Плюс.
1: Это новый час прямого эфира программы поздравлений. Первой программы на этой рабочей неделе. Продолжается август. Сегодня 10 число. Вспоминайте, кого и с чем мы поздравляем. Оглянитесь вокруг. Может быть, кому-то обязательно сегодня в понедельник необходим поддерживающий музыкальный привет, поддерживающий настроение на должном уровне. Звоните 654-25-00 или присылайте смс-письма на номер 20-20-10-16. Иногда радио — это просто музыка на фоне, а иногда случайно попадает прямо в нужный момент.
2: Привет,

0: Программа поздравлений.
1: Здравствуйте, хотим поздравить. Так начинается сообщение. Здравствуйте, вы как раз по адресу, именно здесь мы и поздравляем сегодня. Эльвиру Голодникову. Эльвира, Рита, Ольга и Ингрида поздравляют вас с днем рождения. Желают побольше тепла, любви, душевного спокойствия и уюта в доме. Радоваться этой прекрасной жизни, наслаждаться мелочами, которые приносят счастье, а также, самое главное, крепкого здоровья.

хороший день для того, чтобы вернуться к себе. А вернуться к себе одному — это все-таки грустно. Тебе сказать привет и опять разойтись у дверей — слишком краткая, краткая форма искусства. Привет, ну как дела? Я хочу, чтобы ты в гости зашла. Ведь понятно, что так мимоходом ни о чем не рассказывай.

Зайди поговорить, между нами протянется нить, понимание нить и душевного отношения. Зачем? Да просто так. Если просит душа, не пустяк. Если просит душа,

0: В эфире программа поздравлений.
1: Дедуля, с днем рождения, дорогой! Так начинаются пожелания для Михаила Будянского. От внуков Михаил, Илья, Катюша и Лиза поздравляют. Желают быть обладателем крепкого здоровья, позитивного настроения и блестящих от радости глаз. Будь самым счастливым человеком. Пусть годы не старят, а только бодрят. Дедуль, ты самый лучший и добрый дедушка на свете, добавляют. Михаил, с днем рождения еще раз от души.

0: всего в 70 километрах от Даугавпилса в Литве, в поместье Ильзенберг, вы можете отправиться в незабываемое путешествие на электрическом катамаране по озеру Илгис. Спокойная водная гладь, уютная палуба со столиками и атмосфера старинной усадьбы в сопровождении увлекательных рассказов аудиогида сделает вашу прогулку особенной. Пригласите семью, друзей и отправляйтесь в плавание продолжительностью 1 час стоимостью от 12 евро с человека. Более подробная информация о водной прогулке и развлечениях на сайте ilzenbergas.lt.
1: Начните новый учебный год в уютном доме. Только до 21 августа в Гентаро Мебелес прямые диваны и мягкие кровати со скидкой 15%. Мебельная коллекция Чарли со скидкой 20%. А матрас 1,60 Nova Sleep Basic со скидкой 68%. Только 199 евро. Гентаро Мебелес ЛВ.
2: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63 24 96 62 63.
3: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни. В эфире программа поздравлений.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Обед закончился у многих. Теперь главное делать вид, что и вторая половина дня тоже у нас под контролем. И не торопите время. Пожалуйста, оно и без нас с этим мастерски справляется.

0: эфире программа поздравлений.
1: С наступившим днем рождения, праздничный день был вчера в жизни Ларисы Шутовой. Лариса, сестра Катерина, сегодня решила порадовать вас просто песней. Так и пишет: все поздравления вчера отзвучали, отгремел праздник, а сегодня хочется порадовать любимую сестричку песней «Город детства» в исполнении Стаса Пьехи. Лариса, а мы не против, а мы вчера еще вас не поздравляли. У нас не было на это возможности, поэтому сегодня безграничного счастья, долгих светлых лет в окружении самых дорогих людей.

0: Программа поздравлений на 101.6 FM.
1: Если у вас нет еще планов на 17 августа, а это у нас будет понедельник, то у меня есть идея. Именно 17 августа в 6 часов вечера на сцене Дворца культуры будет проходить спектакль под названием «Homo Digitalis». Спектакль, который заставит задуматься и улыбнуться одновременно. Приглашает на необычный спектакль Молодежный театр «Аура». Что было бы, если бы будущее захватил искусственный интеллект? Мир, в котором устройство важнее разговоров, а искусственный интеллект знает о нас с вами больше, чем мы сами. Но, в принципе, это уже не такое далекое и будущее. «Homo Digitalis» — это динамичный, порой ироничный и трогательный спектакль о подростках, которые случайно попадают в будущее и пытаются понять, как не потерять самое важное — эмоции, дружбу, творчество и, конечно же, самих себя. Зрителей ждет калейдоскоп музыки, движения, юмора и неожиданных поворотов. Спектакль, который не учит, а увлекает и позволяет каждому самому сделать свои выводы. 17 августа, 6 часов вечера, Дворец культуры, Молодежный театр «Аура» приглашает на необычный спектакль «Homo Digitalis». Билеты уже доступны на сайте «Билеши Парадизе».
2: Хочу

0: Программа поздравлений. Алиса Плюс.
1: Вижу еще одну просьбу и рада, что могу и с ней справиться. Просьба послушать песню в исполнении Любови Успенской «Гитара». Уже в эфире?

0: горе.
1: Вы знаете, иногда в понедельник даже аппаратура говорит, что-то не хочется мне работать, что-то мне как-то хочется продлить выходные. Мы не дослушали Любовь Успенскую, а так быть не должно. Исполняться просьбы должны полноценно, от начала до завершения песни. Поэтому еще раз

0: Донер Кинг – это вкусно, сочно, мощно. В Донер Кинг легендарные хрустящие кебабы, сытные кебаб-боксы, аппетитное кебаб-мясо в пышном турецком хлебе. Приезжайте и убедитесь сами. Даугавпилс, Сакню 21, Краслова, Аронсона 5А. Номер для предзаказов 280-80-500. Или заказывайте доставку через Bolt Food. Донер Кинг. Правильный выбор, когда проголодался. Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположенный в Эникчай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эникчай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на фейсбук-странице «Лаби Паркас».
1: Нам в Евроаптеке важно быть рядом, когда это необходимо больше всего. Вот уже 25 лет знающие фармацевты Евроаптеки на твоей стороне, давая ценные советы и подбирая полезные предложения для каждой ситуации. Поэтому, отмечая наш юбилей, весь август на косметику для лица скидка 45% с картой Медус при покупке на сумму не менее 9,99, а также другие актуальные предложения для энергичного лета. Ждем в Евроаптеке!
2: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs kā S15.
3: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта – уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
4: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
3: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
4: Код медицинского учреждения 00100280.
5: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее. Программа поздравлений.
6: Под этим подразумевается, конечно же, и крепкое здоровье желает своей маме Васе Михайловой и сын Виталий.

0: На радио «Алиса Плюс» программа поздравлений.
1: Коллективное поздравление. Коллеги поздравляют с днем рождения Аллу Ушина. Аллочка, в пожеланиях для вас пусть будет жизнь как крепкое вино, с годами и насыщенней, и ярче. И пусть ее наполнит до краев и счастье, и здоровье, и удача. Пускай любые планы и стремления достойные находят воплощение. Откроет жизнь счастливые страницы. Мечта любая вскоре сможет сбыться.

0: В эфире программа поздравлений.
1: А в этом часе я буду делать паузы информационного содержания. С нами сегодня снова компания LEDACCESS.LV, крупнейший магазин LED-освещения в Балтии. Находится магазин в Риге, но доставка товаров происходит по всей Латвии. Ассортимент постоянно расширяется, поэтому LEDACCESS.LV – это не просто магазин освещения, а большой каталог практичных товаров на каждый день, выбрать который можно на сайте ledacces.lv. Но у нас впереди в течение этого часа будет еще и конкурс. Так что держите ваши телефоны в руках ваших надежных.
0: В эфире программа поздравлений.
2: Осталось никаких сомнений, похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком

0: Программа поздравлений на 101.6 FM.
1: А еще одно поздравление для Ларисы Шутовой у меня. Лариса, муж, дети и внученька поздравляют с днем рождения. Наша дорогая, милая, добрая, чуткая, заботливая, ты самая лучшая и всеми нами любимая. Желаем бодрости тела, долгих лет и крепкого здоровья, гармонии души, радости каждый день и благополучия в любое время года.

0: что если искусственный интеллект уже захватил будущее? Гаджеты заменили живое общение, а технологии знают о нас больше, чем мы сами. 17 августа в 18:00 в Даугавпилсском дворце культуры спектакль «Homo Digitalis» русского молодежного театра «Аура». Музыка, движение, юмор и неожиданные повороты в истории о подростках, которые пытаются сохранить в цифровом мире самое важное – дружбу, эмоции и самих себя. Спектакль на русском языке. Билеты по цене всего 3 евро на Билишу Парадизе и в кассе дворца культуры. Приходите всей семьей. 17 августа «Homo Digitalis». Спектакль, после которого точно будет о чем поговорить.
1: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположен в Эник-Чай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эник-Чай. Это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице Лаби Паркас.
2: Ищите, куда выгодно сдать металлолом? Тогда вам к нам в Эталом. Покупая металлолом дорого, черный и цветной металл, аккумуляторы, кабель, трубы, стружку и многое другое. Быстрый расчет, честный вес, удобный вывоз и оплата сразу.
3: Работаем с частными лицами и организациями.
2: ВТЛом. Надежная закупка металлолома в Даугавпилсе на Дундеру 5Е. Звоните прямо сейчас и узнайте цену за килограмм.
3: Телефон 255-06-255.
2: Загружай и приезжай.
4: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
5: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
4: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29-50-40-89.
5: 29-50-40-89. Tell us Delta and Stick Sky.

0: Akcijas nāk un iet, zilas cenas nepārīt.
1: Maksima, lai nekā netrūktu. Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни. Программа поздравлений. Алиса Плюс.
2: Поздравления и пожелания по поводу красивой, значимой, круглой даты сегодня принимает Алексей Провиденко. Алексей, у меня для вас пожелание от Иосифа. Поздравляю с 80-летием, с этим благородным, светлым, по-настоящему мужским юбилеем. Желаю здоровья, которое не знает границ, настроения, которое не знает хмурых дней и любви, которая не знает возраста.
3: Оглянись. Незнакомый прохожий, мне твой взгляд неподкупный знаком. Может, я это только моложе, не всегда мы себя узнаем. Ничто на земле не проходит бесследно, и юность ушедшая.

себя. Нас тогда без усмешек встречали все цветы на дорогах земли. Мы друзей за ошибки прощали, лишь измены простить не могли. Ничто на земле

0: Программа поздравлений.
1: Делаю паузу информационную. Напоминаю, что в этом часе с нами компания LED Access LV. И я готова озвучить вопрос сегодняшнего конкурса. Победителю достанется приз, предоставленный компанией. Сегодня это мощная беспроводная аудиосистема для вечеринок, так называемый Party Box System бренда Sven. Ваши варианты ответов присылайте обычными SMS, не используя приложения Viber и WhatsApp. Viber и WhatsApp в конкурсе не участвуют. Таковы условия. Победителем будет первый правильный ответ. Здесь все как обычно. А теперь, внимание, вопрос. Мы знаем, что по промокоду Алиса Плюс все на все предложения ledaccess.lv действует 10% скидка. Да, уже выяснили, уже знаем. Меня интересует действие. Действие этой скидки, временное действие этой акции. И варианты ответов следующие. Скидка 10% будет действовать в августе и сентябре. Каждый понедельник августа или просто весь август. 20201016 на этот номер присылайте варианты ответов. В конце часа мы подведем итоги. Итак, 10% скидка по промокоду действует в августе и сентябре, каждый понедельник августа или весь август, каждый день.
0: На радио Алиса Плюс программа

0: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
1: Уже более 5000 лет золото сохраняет ценность во времена перемен. Меняются эпохи, валюты и рынки, но золото остается одним из самых известных способов сохранения капитала. Инвестиционные слитки и монеты из золота и серебра доступны от 40 евро. Начните инвестировать в золото уже этим летом. Зайдите в Tavox Deaton или на tavox.lv.
2: Внимание! Физические драгметаллы способны вызвать чувство независимости и спокойствия за свои накопления.
3: Сеньоры, в Евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25% при покупке 3 и более товаров. А при покупке 1 или 2 товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
4: Металлолом стал мед, сдавай, много денег выручай. Металлолом стал мед, сдавай.
5: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на толмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
4: Металлолом стал мед, сдавай.
6: Жители Дамбы.

0: начните новый учебный год в уютном доме. Только до 21 августа в Гентаро Мебелес прямые диваны и мягкие кровати со скидкой 15%. Мебельная коллекция Чарли со скидкой 20%. А матрас 1,60 м Nova Sleep Basic со скидкой 68%. Только 199 евро. Гентаро Мебелес ЛВ.
1: Все лучше, чем кажется. Оставайтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс». Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
2: Музыка любимой песни – это практически уже давно изобретенная машина времени. Ну, может быть, слегка-слегка недоработанная. Почему недоработанная? Потому что песни с легкостью возвращают нас в прошлое воспоминаниями, но еще не переносят нас в будущее. А может быть, и не нужно. И не нужно знать, что там впереди. А то будет неинтересно жить. А жизнь должна быть увлекательной и интересной. Исполняю еще одну просьбу.
3: Ветер последний.

А запоздалая осень в небе найдет вдаль улетающий клин журавлей. Речка от стужи

тускло лампада мерцает при образах. Пламя надеждой засветится вновь. Снегом разлука растает в наших глазах. Но никогда

0: эфире программа поздравлений.
1: Напоминаю, что в этом часе с нами LED Access LV компания. Делаю еще одну паузу для информации. LED Access LV – это интернет-магазин, и фактически магазин есть в Риге. Можно прийти с ассортиментом более чем из 12 тысяч товаров. И речь здесь не только об освещении. Конечно, большой выбор занимают LED-лампы, светильники, прожекторы, светодиодные ленты. Но кроме них можно найти автомобильные аксессуары, батарейки и аккумуляторы, зарядные станции, пауэрбанки, системы видеонаблюдения, системы безопасности, аксессуары для смартфонов, товары для дома и сада и многое-многое другое. То есть LED Access LV – это место, где можно выбрать решение, подобрать

0: решение сразу для самых разных задач. Загляните на ledaccess.lv и убедитесь в этом сами. Напомню, что по промокоду ALICEPLUS действует 10% скидка, и доставка осуществляется по всей Латвии. Так что смело заказывайте.
1: В эфире программа поздравлений.

0: эфире программа поздравлений.
1: О любимой подружке Наташеньке в день рождения, от подруги Лены пожелания, здоровья, которое не подводит, оптимизма, который не заканчивается, чтобы дом был полной чашей, а сердце полнилось любовью. Наташенька, мы к этим пожеланиям искренне присоединяемся.

0: Программа поздравлений.
1: Делаю еще одну паузу и напоминаю, что в этом часе с нами редакция СЛВ. Компания предлагает широкий ассортимент товаров для дома, для работы, для автомобиля и для активного отдыха. То есть редакция СЛВ – это не только про освещение. Но, тем не менее, крупнейший магазин LED-освещения в Балтии. В Риге магазин находится на улице Цесвайнас 15А. А те, кто не в Риге, могут зайти на сайт LED-Access.LV, выбрать что-то подходящее и нужное. Доставка осуществляется по всей Латвии. Компания предлагает широкий ассортимент товаров. Это и уличное, и рабочее освещение, автомобильные лампы, дополнительные фары, товар для внедорожников, батарейки, аккумуляторы, системы безопасности, электронных товаров, большой выбор и для дома, и для сада. Ассортимент постоянно расширяется, поэтому LED-акция, повторюсь, ЛВ – это не просто магазин освещения, а большой каталог практичных товаров на каждый день. Выбирайте то, что нужно именно вам на LED-акция с ЛВ. Заказывайте. Доставка осуществляется по всей Латвии.
0: Программа поздравлений на 101.6 FM.

0: Voices of Enigma. 30 августа. Дворец культуры Даугавпилса. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilishuparadiza.lv.
1: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
2: Жители Даугавпилса и Латгалии, приглашаем вас провести незабываемые выходные в Зарасае. 14 и 15 августа вас ждет грандиозный праздник города Зарасае 2026, посвященный 520-летию Зарасае. Большая праздничная ярмарка, множество развлечений для детей, цветочная экспозиция «Берег цветов», танцующие фонтаны, концерты, праздничный фейерверк и дискотека под открытым небом. Подарите себе яркие летние выходные в Зарасае. Больше информации на официальной странице Facebook «Зарасу Культурас Центрес».
3: 14 августа в 18 часов на стадионе «Локомотив» международные соревнования по спидвею кубок ЛВБет в классе R500. Участвует гонщик из 6 стран, среди них и воспитанники Даугавпилсского спидвея. На треке вновь гонщик под фамилией Лагута. Участвует чемпион мира в классе Гран-при 3 Францишек Щирба из Польши. 14 августа в 18 часов на стадионе «Локомотив». Кассы стадиона открыты с 10 часов утра.
4: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее. Алиса Плюс. Программа поздравлений. Алиса Плюс.
5: А есть еще поздравления у меня, есть еще сообщение с желанием познакомиться. Вижу, все успеваем. Поздравление адресовано Алине Сысоевой. Алиночка, бабушка Алла и дедушка Витя поздравляют вас с днем рождения. Желают быть всегда самой-самой, самой прекрасной, самой доброй, здоровой, любимой, счастливой, беззаботной. Благополучия во всем, верных и преданных подруг и друзей. И чтобы все задуманное всегда получалось.

0: поздравлений.
1: Здравствуйте, любимое радио. Хотелось бы познакомиться с мужчиной, самостоятельным, без вредных привычек, от 40 до 48 лет, если такие существуют. Вы знаете, честно скажу вам, не перевелись. Не перевелись, поэтому будем искать. Номер телефона контактный, конечно же, 28-993-740. 28-993-740.

0: На радио Алиса Плюс. Программа поздравлений.
1: Делаю еще одну паузу. Напоминаю, что в этом часе с нами компания «Ладакция СЛВ». Пора подвести итоги конкурса. Повторю вопрос. По промокоду «Алис Плюс» действует на все, на «Ладакция СЛВ» скидка 10%. И я задавала вопрос, в течение какого времени, каков срок действия этой акции, этой скидки. И давала варианты ответов. Каждый понедельник августа. Весь август целиком, каждый день, или еще август и сентябрь захватит акция, это скидка 10%. И правильный ответ – весь август. И в предыдущих информационных выходах я об этом говорила. Было множество, на самом деле, правильных ответов, и мне жаль, что приз только один, искренне жаль. Первый правильный ответ – слово «август». Пришел с номера, называю последние 5 цифр, 62-360. 62-360. Мы поздравляем победителя. Я сейчас вам инструкцию, как забрать приз, отправлю смс-сообщением. Ну а вам, замечательные наши слушатели, скажу, не отчаивайтесь. Вам сегодня, тем, кто правильно ответил, непременно повезет в любви. А следующий конкурс вместе с «Ладакция СЛВ» мы проведем уже совсем скоро, 13 августа. Не пропустите.
0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».

0: В эфире программа поздравлений.
1: Мне осталось лишь пожелать вам в завершении хорошего дня, хорошего летнего августовского вечера. И напомнить вам о том, что завтра мы снова соберемся, встретимся и начнем все сначала. Спасибо за отличные и плодотворно проведенные 3 часа. Спасибо за вашу теплую компанию. Услышимся. Пока.

пролетит, не успеешь оглянуться. Она словно пуля, главное не промахнуться. Про первую любовь ты будешь вспоминать с улыбкой, как про ту сказку с золотой рыбкой. Не пытайся заставить себя полюбить, в этом нет смысла, это нужно отпустить. И не стоит копаться в своих страданиях. Когда будешь участвовать в соревнованиях, будь первым. Стремись к невозможному, по жизненному пути, ветвистому и сложному. Иди уверенно, не бойся ошибаться, не бойся чего-то не знать. За что-то новое браться, не бойся жить, не бойся задавать вопросы. Бери о жизни все, увеличивай запросы. В трудную минуту не бойся просить о помощи.

нам с ростом всегда чего-то не хватает. Плохо, что снег, плохо, что он тает. Плохо, что в небе журавль не синица. Наша жизнь словно одна и та же страница. Взрослые сознательно предают друг друга. Детям рассказывают про пользу ближнего круга. В спорах между собой не признавая вину. Это взрослые, не дети, могут развязать войну. Цени момент, никогда не бывает вечным. Все, что нам кажется бесконечным. Жизнь короткая, будь счастливым. Будь верным другом, будь терпеливым, если любишь. Расскажи об этом, поделись близким своим счастливым билетом. Старайся играть честно в игры, в которые играешь. И не думай, что если взрослый, то все

0: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса плюс».
1: Прибывая в дороге, иногда кажется, что до дома осталось совсем немного, и можно потерпеть. Но именно такие мысли нередко становятся причиной серьезных аварий. Сонливость за рулем опасна тем, что водитель может уснуть всего за несколько секунд, даже не заметив этого. У микрофона Юлия Сергачева, и сегодня полезные рекомендации будут от специалистов по безопасности дорожного движения, которые напоминают: бороться со сном за рулем нельзя. Поэтому важно, если вы перестали замечать последние километры пути, часто моргаете, пропускаете повороты или чувствуете, что глаза буквально закрываются сами, необходимо как можно скорее остановиться. Не стоит надеяться, что громкая музыка, открытое окно или энергетик помогут доехать до конца пути. Такой эффект длится совсем недолго и создает лишь ложное ощущение бодрости. Если впереди еще долгий путь, лучше остановиться на парковке или автозаправочной станции, выпить чашку кофе и поспать около 20 минут. Если вы регулярно чувствуете сильную сонливость днем, несмотря на полноценный ночной сон, не откладывайте визит к специалисту, ведь иногда причиной может быть нарушение сна, которое требует лечения. И самое главное, если организм требует отдыха, не пытайтесь бороться с ним. Лучше потерять немного времени, чем подвергать опасности себя и окружающих. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Пусть каждая ваша поездка заканчивается благополучно. Хороших дорог и безопасных путешествий.
0: Алиса плюс. Каждый день с пользой.

0: Плюс.
1: Несколько слов о погоде. Согласно прогнозу синоптиков, в продолжении дня в Даугавпилсе ожидается небольшая облачность, есть вероятность кратковременного дождя ближе к вечеру, воздух максимально прогреется до плюс 25 градусов, а в вечерние часы температура в среднем составит плюс 21. Направление ветра южное, скорость в порывах до 11 метров в секунду.
2: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта – уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
3: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
2: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
3: Код медицинского учреждения 00100-0280.

0: Нам в Евроаптеке важно быть рядом, когда это необходимо больше всего. Вот уже 25 лет знающие фармацевты Евроаптеки на твоей стороне, давая ценные советы и подбирая полезные предложения для каждой ситуации. Поэтому, отмечая наш юбилей, весь август на косметику для лица скидка 45% с картой Медус при покупке на сумму не менее 9,99, а также другие актуальные предложения для энергичного лета. Ждем в Евроаптеке!
1: Акционерное общество «Латвия с кредитной полицией» программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. С начала деятельности мы объединили кредиты на общую сумму свыше 200 миллионов евро для 45 тысяч лиц. Мы часто превосходили другие предложения, когда требовался займ для объединения кредитов, рефинансирования, приобретения производственного оборудования, ремонта офиса, покупки служебного автомобиля или других целей. Не жди нашего звонка. Зайди на LKPP.LV. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
2: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100-0280.
3: Iegūsti jaunu profesiju un atklāj vairāk iespēju. Mācību centrs BUTS Daugavpilī aicina tevi apgūt pieprasītas specialitātes. Metinātājs, elektriķis vai aprūpētājs. Mācības notiek vakaros un pats galvenais – pilnīgi bez maksas. Visus izdevumus sedz ar Eiropas fonda atbalstu. Jauna kvalifikācija dažu mēnešu laikā – tavs drošais solis uz stabilu nākotni. Vietu skaits ir ierobežots. Mācību centrs BUTS, Varšavas ielā 24. Tālrunis 266-857-27.
4: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».

0: Vēl domā, kur studēt? Daugavpils universitāti gaida tieši tevi. Neatliec savu sapni. Izmanto iespēju un piesakies papildu uzņemšanai no 10. līdz 18. augustam. Izvēlies augstākās izglītības studiju programmu, kas atbilst tieši tev. Daugavpils universitāte ir vieta, kur iegūt kvalitatīvu izglītību, mūsdienīgas zināšanas un starptautiski atzītu diplomu. Tiekamies Daugavpils universitātē. Vairāk informācijas mājaslapā du.lv.
1: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта – уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
2: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
1: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
2: Код медицинского учреждения 00100280.
3: Весь август в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 скидка 25% на все украшения с цветными камнями. Откройте для себя великолепие рубинов, сапфиров, топазов, гранатов и других драгоценных и полудрагоценных камней. Яркие оттенки, благородное сияние и неповторимая красота природы в каждом украшении. Цвет, который вдохновляет, камни, которые восхищают. Добавьте своему лету больше роскоши, блеска и ярких эмоций. Ждем вас в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1.
4: Muzikālais augusts Daugavpilī. Otrās ceturtdienas koncerti izskanēs Mežciema sanatorijas parkā, vietā, kur 19. un 20. Gadsimtu mijā grāfi Plāteri Zībergi rīkoja greznas pieņemšanas balles. Te skanēja mūzika, smiekli un sarunas, piepildot Daugavas krasto romantisku svētku noskaņu. 13. augustā aicinām piedzīvot īpašu muzikālu vakaru. Pulksten 18. Māra Brieškalna kvintets un soliste Paula Sāja ar jaunu maestro Raimunda Paula instrumentālās mūzikas programmu un džeza standartiem. Pulksten 19.30 parka muzikālo noskaņu turpinās pūtēju orkestris Daugava un soliste Katrīna Paukšta. Diriģents Edgars Samorodovs. Tiekamies Daugavpils Mežciema parkā muzikālā augusta 2. ceturtdienas koncertos. Informācija vienībasnams.lv.
5: Начните новый учебный год в уютном доме. Только до 21 августа в Гентаро Мебелес прямые диваны и мягкие кровати со скидкой 15%. Мебельная коллекция Чарли со скидкой 20%. А матрас 1,60 м Nova Sleep Basic со скидкой 68%. Только 199 евро. Гентаро Мебелес ЛВ.
6: Как же хорошо, когда все хорошо.
7: Алиса Плюс.

Алиса Плюс. 101.6 FM.

позади. Белый снег в пустыне синий, там за кормой дом остался мой. В океане пенных далей растворю печаль твою.

дождись меня через дожди, храня свет моих глаз, свет моих грез, песни о нас. Знай, что пройдут дожди, только меня дождись, памяти нить.

Мужчина плачет у окна. Та, что с тобой рядом была, это твой сон, грех, это не я. Если и жаль мне, то только тебя, ведь я для тебя умерла.

101.6 FM. Алиса Плюс.

скучала. Интересный куплет, неплохая игра, отличная роль, правильный логин, но не тот уж пароль. Спросишь, как я по городам, паспорт, микро, чемоданы, вагоны.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Утеряна золотая серьга в форме квадрата. Контактный номер телефона 29-769-333. Утерян коричневый кошелек с документами на имя Михаил Власов. Контактный номер 29-705-393. В районе улицы Каунас найден телефон Redmi черного цвета. Контактный номер телефона 26-206-920. В микрорайоне Юдовка пропала кошка, трехцветная, отзывается на кличку Мисти. На кошке был серый ошейник с розовым брелоком в форме сердечка, на котором указан номер телефона. Контактный номер 26-867-636. В такси был забыт кошелек с документами на имя Кристина Грибанова. Контактный номер телефона 26-181-608. В центре города утеряна черная барсетка с документами на имя Сергей Масько. Контактный номер телефона 24-800-648. Утерян телефон с документами на имя Вероника Гайлюс. Контактный номер телефона 29-888-746. В районе улицы Аруду утеряна папка с медицинскими документами. Контактный номер телефона 28-840-172. Утеряна сумка черного цвета, внутри находились два телефона, кошелек и ключи. Контактный номер телефона 28-293-047. В Медумской волости к хутору прибилась собака, возможно, еще щенок, коричневого окраса с бородкой на мордочке. Контактный номер телефона 29-880-007. Найдена сережка серебряная с черным камнем. Контактный номер телефона 25-131-142. В районе Стропского леса найден кошелек с документами на имя Вячеслав Матеш. Контактный номер телефона 29-395-306. В завершении напомню, что больше информации вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба «Радио Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

Ищете качественную мебель по хорошим ценам? Мебельный салон «Лэмис» приглашает. У нас вы найдете диваны разных моделей, секции на любой вкус и цвет, кухонные гарнитуры по индивидуальным размерам, столы и стулья из натурального дерева, а также хороший выбор комодов. Добавьте в свой дом тепла, уюта, чистоты и свежести мебельного салона «Лэмис». Адрес: Смилшу 94А, бывший ресторан «Зинтерс». И в интернете www.lemis.lv.

0: на плюс.
1: Несколько слов о погоде. Согласно прогнозу синоптиков, в продолжении дня в Даугавпилсе ожидается небольшая облачность. Есть вероятность кратковременного дождя ближе к вечеру. Воздух максимально прогреется до плюс 25 градусов, а в вечерние часы температура в среднем составит плюс 21. Направление ветра южное, скорость в порывах до 11 метров в секунду.
2: Ищите подарок на день рождения, свадьбу или юбилей? В Tavox вы найдете слитки и монеты из золота и серебра для самых важных событий жизни. Это подарок, который хранит не только эмоции и воспоминания, но и реальную ценность на долгие годы. Монеты и слитки из золота и серебра – особенный подарок на любой вкус и бюджет. Выберите особенный подарок в филиале Tavox Ditton или на tavox.lv. Tavox – подарки, которые остаются ценными.

ничего. Люди часто говорят, можешь даже не мечтать.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Утеряна золотая серьга в форме квадрата. Контактный номер телефона 29-769-333. Утерян коричневый кошелек с документами на имя Михаил Власов. Контактный номер 29-705-393. В районе улицы Каунас найден телефон Redmi черного цвета. Контактный номер телефона 26-206-920. В микрорайоне Юдовка пропала кошка, трехцветная, отзывается на кличку Мисти. На кошке был серый ошейник с розовым брелоком в форме сердечка, на котором указан номер телефона. Контактный номер 26-867-636. В такси был забыт кошелек с документами на имя Кристина Грибанова. Контактный номер телефона 26-181-608. В центре города утеряна черная барсетка с документами на имя Сергей Масько. Контактный номер телефона 24-800-648. Утерян телефон с документами на имя Вероника Гайлюс. Контактный номер телефона 29-888-746. В районе улицы Аруду утеряна папка с медицинскими документами. Контактный номер телефона 28-840-172. Утеряна сумка черного цвета, внутри находились два телефона, кошелек и ключи. Контактный номер телефона 28-293-047. В Медумской волости к хутору прибилась собака, возможно, еще щенок, коричневого окраса с бородкой на мордочке. Контактный номер телефона 29-880-007. Найдена сережка серебряная с черным камнем. Контактный номер телефона 25-131-142. В районе Стропского леса найден кошелек с документами на имя Вячеслав Матеш. Контактный номер телефона 29-395-306. В завершении напомню, что больше информации вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба «Радио Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположен в Эник-Чай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эник-Чай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице Лаби Паркас.
1: Ищите подарок на день рождения, свадьбу или юбилей? В Tavox вы найдете слитки и монеты из золота и серебра для самых важных событий жизни. Это подарок, который хранит не только эмоции и воспоминания, но и реальную ценность на долгие годы. Монеты и слитки из золота и серебра – особенный подарок на любой вкус и бюджет. Выберите особенный подарок в филиале Tavox Ditton или на tavox.lv. Tavox – подарки, которые остаются ценными.
2: Нам в Евроаптеке важно быть рядом, когда это необходимо больше всего. Вот уже 25 лет знающие фармацевты Евроаптеки на твоей стороне, давая ценные советы и подбирая полезные предложения для каждой ситуации. Поэтому, отмечая наш юбилей, весь август на косметику для лица скидка 45% с картой Медус при покупке на сумму не менее 9,99, а также другие актуальные предложения для энергичного лета. Ждем в Евроаптеке!
3: А я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
4: Но у тебя уже есть кредиты?
3: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Латвия с кредит немою полыди без программа». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
4: Ого!
3: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8 тысяч евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
5: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. LB. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.

0: Akcijas nāk un iet, zilas cenas nepārīt.
1: Maksima, lai nekā netrūktu.
2: Начните новый учебный год в уютном доме. Только до 21 августа в Гентаро Мебелес прямые диваны и мягкие кровати со скидкой 15%. Мебельная коллекция Чарли со скидкой 20%. А матрас 1,60 м Nova Sleep Basic со скидкой 68%. Только 199 евро. Гентаро Мебелес ЛВ.
3: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62-63.
4: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».

0: Донер Кинг – это вкусно, сочно, мощно. В Донер Кинг легендарные хрустящие кебабы, сытные кебаб-боксы, аппетитное кебаб-мясо в пышном турецком хлебе. Приезжайте и убедитесь сами. Даугавпилс Сакню 21, Краслова Аронсона 5А. Номер для предзаказов 280-80-500. Или заказывайте доставку через Болтфуд. Донер Кинг. Правильный выбор, когда проголодался.
1: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.
2: Металлолом Сталмец, давай, много денег выручай. Металлолом Сталмец, давай.
3: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Сталмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на sталмец.lv. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
2: Металлолом Сталмец, давай.
4: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
5: Доброе утро, планета.
4: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
6: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.

0: Muzikālais augusts Daugavpilī. 27. augustā Vienības namā koncertzālē pulksten 18. Orķestra Daugavpils simfoneta 19. koncertsezonas atklāšana. Šopēns, Beethovens un Aurēlija Šimkus. Koncerta pirmajā daļā Renāta Cvečkovska simfoniskās ikonas Didahē pirmatskaņojums un Friderika Šopēna otrais klavierkoncerts Fā minorā. Pie klavieriem Aurēlija Šimkus. Koncerta otrajā daļā Ludviga van Beethovena 7. Simfonija La mažorā. Tiekamies Daugavpilī 27. augustā Orķestra Daugavpils simfoneta koncertā. Informācija vienībasnamas.lv un biļešuparadīze.lv.
1: Augustā, pulksten 18. Lokomotīvas spīdvēja stadionā, LVBET R500 kausa izcīņa spīdvējā. Piedalīsies spīdvējas no sešām valstīm un starp viņiem trīs Daugavpils spīdvēja audzēkņi. Pēc ilgāka laika mototrekā atkal brausies ar uzvārdu Laguta. Redzēsim arī šā gada spīdvēja Grand Prix 3 pasaules čempionu Franciszeku Šķirbu no Polijas. Būs interesanti! Tiekamies Lokomotīvas stadionā 14. augustā, pulksten 18. Stadiona kasas atvērtas piektdien no pulksten 10.
2: Не успел поступить? Не откладывай мечту на следующий год. Даугавпилский университет объявляет дополнительный набор с 10 по 18 августа. Открой для себя широкий выбор программ высшего образования в науке, здравоохранении, искусстве, педагогике и социальных науках. Даугавпилский университет – это качественное образование, современные знания и диплом, признанный на международном уровне. Поступай в Даугавпилский университет. Больше информации на сайте du.lv.
3: Спокойно. Вы в безопасности. Охранная фирма Everl. Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. Everl Daugavpils. Февруара 20. Телефон 654-40-560.
4: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается.
5: Алиса Плюс. С верой по жизни.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Утеряна золотая серьга в форме квадрата. Контактный номер телефона 29-769-333. Утерян коричневый кошелек с документами на имя Михаил Власов. Контактный номер 29-705-393. В районе улицы Каунас найден телефон Redmi черного цвета. Контактный номер телефона 26-206-920. В микрорайоне Юдовка пропала кошка, трехцветная, отзывается на кличку Мисти. На кошке был серый ошейник с розовым брелоком в форме сердечка, на котором указан номер телефона. Контактный номер 26-867-636. В такси был забыт кошелек с документами на имя Кристина Грибанова. Контактный номер телефона 26-181-608. В центре города утеряна черная барсетка с документами на имя Сергей Масько. Контактный номер телефона 24-800-648. Утерян телефон с документами на имя Вероника Гайлюс. Контактный номер телефона 29-888-746. В районе улицы Аруду утеряна папка с медицинскими документами. Контактный номер телефона 28-840-172. Утеряна сумка черного цвета, внутри находились два телефона, кошелек и ключи. Контактный номер телефона 28-293-047. В Медумской волости к хутору прибилась собака, возможно, еще щенок, коричневого окраса с бородкой на мордочке. Контактный номер телефона 29-880-007. Найдена сережка серебряная с черным камнем. Контактный номер телефона 25-131-142. В районе Стропского леса найден кошелек с документами на имя Вячеслав Матеш. Контактный номер телефона 29-395-306. В завершении напомню, что больше информации вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба «Радио Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: 21 августа в 20:00 двор культурного пространства ДК «Форштадт» превратится в настоящий уголок Парижа. Вечер французской музыки в свете Парижа. Вместе с певицей Лидией Бреской подарит романтику, любимые французские мелодии и неповторимую атмосферу летнего вечера. Гостей ждут дегустации, увлекательные мастер-классы, красивая фотозона и настоящий французский шарм под открытым небом. Заранее бронируйте столик и не забудьте свою корзиночку. Билеты всего 10 евро. В продаже на Билли Шупарадизе и в кассе Дворца культуры. 21 августа. ДК «Форштадт». В свете Парижа. Проведите этот вечер по-французски.
1: Kad runājam par mobilitāti, mēs bieži domājam par ātrumu un ērtību. Bet transports tieši ietekmē arī gaisa kvalitāti. Mazāk izplūdes gāzu pilsētā nozīmē mazāk piesārņojuma tur, kur dzīvo cilvēki. Un tas jau ir jautājums ne tikai par klimatu, bet arī par veselību. Tīrāks gaiss nav abstrakta ideja. Tas nozīmē vidi, kurā ir patīkamāk dzīvot, strādāt un audzināt bērnus. Zaļā mobilitāte šeit nav teorija. Tā ir ļoti praktiska ikdienas izvēle. Jo mazāk piesārņojuma uz ielām, jo vairāk ieguvēji esam mēs visi. Zaļā mobilitāte sākas ar izvēli. Tava izvēle ietekmē nākotni.
2: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
3: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

0: Ищете, куда выгодно сдать металлолом? Тогда вам к нам в Металлом. Покупая металлолом дорого, черный цветной металл, аккумуляторы, кабель, трубы, стружку и многое другое. Быстрый расчет, честный вес, удобный вывоз и оплата сразу. Работаем с частными лицами и организациями. Вэтэлом. Надежная закупка металлолома в Даугавпилсе на Дундеру 5Е. Звоните прямо сейчас и узнайте цену за килограмм. Телефон 255-06-255. Загружай и приезжай.
1: В Даугавпилсе свои двери открывает новая клиника «Урагин». Это современная частная урологическая и гинекологическая клиника на улице Райня, 26Б. С 3 августа будут доступны консультации гинеколога Аллы Александровой, а также гинекологическое и акушерское ультразвуковое обследование. Записаться на прием можно по телефону 202-203-03. Клиника доступна для людей с ограниченными функциональными возможностями.
2: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните 24 98 74 06. 24 98 74 06.
3: Улыбайтесь жизни. И жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

0: Зеленый диалог и перемены в Латгалии. Тематические новости о климатических изменениях и устойчивом развитии региона. В центре внимания – влияние климата на нашу повседневную жизнь, мнение специалистов, действующие нормы и реальные примеры экологичных решений.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В студии Екатерина Лукошкова и в эфире «Тематические новости». В новом выпуске программы «Зеленый диалог и перемены в Латгалии» речь шла о развитии электромобильности в Латвии и о том, насколько быстро меняется отношение жителей к экологичному транспорту. Гостем программы стал эксперт в сфере климатической политики Кристс Лейшкалнс, который в течение последних лет участвовал в разработке государственных программ поддержки приобретения электромобилей и непосредственно анализировал результаты их реализации. По словам Кристса Лейшкалнса, за последние 5 лет рынок электромобилей в Латвии продемонстрировал впечатляющий рост. Если еще несколько лет назад электромобиль оставался скорее редкостью и воспринимался как эксперимент для энтузиастов новых технологий, то сегодня ситуация заметно изменилась. Количество зарегистрированных электромобилей в стране за этот период увеличилось более чем в 3 раза. В настоящее время по дорогам Латвии ездят уже почти 15 тысяч электромобилей, и эта цифра продолжает расти. Причем увеличение происходит не только благодаря государственным программам поддержки. Все больше жителей принимают решение о покупке электромобиля самостоятельно, оценивая его преимущества и долгосрочную выгоду. Как отметил Крис Лейшкалнс, одним из важных факторов роста стало изменение экономической ситуации. Повышение цен на традиционное топливо заставило многих жителей более внимательно анализировать расходы на содержание автомобиля. В результате все больше людей начинают сравнивать не только

стоимость покупки транспортного средства, но и его дальнейшую эксплуатацию. По словам эксперта, именно эксплуатационные расходы сегодня становятся одним из ключевых аргументов в пользу электромобиля. Владельцы таких автомобилей отмечают более низкие затраты на энергию и техническое обслуживание по сравнению с автомобилями с двигателями внутреннего сгорания. Интересно и то, что рынок электромобилей постепенно выходит за пределы Риги и крупных городов. Если еще несколько лет назад электротранспорт чаще встречался в столице и ее окрестностях, то сегодня электромобили все активнее появляются в регионах страны. По словам Криса Лейшкалнса, современные модели уже позволяют без проблем передвигаться практически по всей территории Латвии. Даже в зимний период большинство маршрутов можно преодолевать без серьезных ограничений, а существующая сеть зарядных станций продолжает расширяться. Эксперт также отметил, что важную роль играет развитие европейского рынка. За последние годы значительно увеличилось количество новых электромобилей, продаваемых в странах Европы. Это означает, что в ближайшие годы на вторичном рынке станет доступно еще больше качественных подержанных электромобилей по более привлекательным ценам. По мнению Криса Лейшкалнса, именно расширение выбора и снижение стоимости электромобилей будут способствовать дальнейшему росту интереса к экологичному транспорту и в Латвии. Напомним, что в Латвии продолжает действовать новая программа поддержки на приобретение электромобилей. Жители могут получить финансовую поддержку как при покупке нового, так и подержанного электромобиля. Более подробная информация доступна на сайте eki.lv. А полную версию программы с участием Криса Лейшкалнса можно послушать и посмотреть в видеоформате на странице Алиса Плюс Радио в социальной сети Facebook и на YouTube-канале нашей радиостанции. В студии была Катерина Лукошкова, информационная служба «Радио Алиса Плюс».

0: Iconic Voices of Enigma 30. augustā Daugavpils kultūras pilī. Dzīvā uzstāšanās, īsts Enigma skanējums, bez kompromisiem. Uz vienas skatuves Angel X un Fox Lima. Mūzika, kas iekarojusi pasauli. Mūzika, kas kļūsi par leģendu. Iconic Voices of Enigma. Biļetes biļešparadize.lv.
1: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
2: Реклама саемнической дарбības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
3: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
2: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
3: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP.lv.
2: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта – уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
5: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
4: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
5: Код медицинского учреждения 00100280.
6: Весь август в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 скидка 25% на все украшения с цветными камнями. Откройте для себя великолепие рубинов, сапфиров, топазов, гранатов и других драгоценных и полудрагоценных камней. Яркие оттенки, благородное сияние и неповторимая красота природы в каждом украшении. Цвет, который вдохновляет, камни, которые восхищают. Добавьте своему лету больше роскоши, блеска и ярких эмоций. Ждем вас в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1.
4: Получи новую профессию и открой для себя больше возможностей. Учебный центр БУДС в Даугавпилсе приглашает освоить востребованную специальность сварщика, электрика или специалиста по уходу за людьми. Обучение проходит по вечерам и, самое главное, обучение полностью бесплатно. Все расходы покрываются при поддержке Европейского фонда. Новая квалификация за несколько месяцев – твой уверенный шаг в стабильное будущее. Количество мест ограничено. Учебный центр БУДС. Улица Варшавас, 24. Телефон 266-85-727.
7: Как же хорошо! Когда все хорошо.
8: Алиса Плюс.

мир по кусочкам собрав, не потеряв головы. Я не хочу тебе врать, я не хочу себе врать, увы.

0: за плюс.
1: Несколько слов о погоде. Согласно прогнозу синоптиков, в продолжении дня в Даугавпилсе ожидается небольшая облачность. Есть вероятность кратковременного дождя ближе к вечеру. Воздух максимально прогреется до плюс 25 градусов, а в вечерние часы температура в среднем составит плюс 21. Направление ветра южное, скорость в порывах до 11 метров в секунду.
2: Планируете отпуск за границей? В Тавакс вы найдете валюту практически для любого направления. Более 50 валют для путешествий по всему миру, от популярных до редких. Быстро, удобно и профессионально. Обменяйте валюту в филиале Тавакс Дитон и начните путешествие без лишних забот. Тавакс. Когда в путешествии нужны наличные.

0: Parasti, runājot par auto cenu, uzmanība tiek pievērsta pirkumam. Taču svarīgi ir skatīties arī uz to, kas notiek pēc tam. Elektroauto ir mazāk kustīgu detaļu, un tas nozīmē mazākas apkopes vajadzības. Mazāka detaļu, mazāka iespēja, ka kaut kas salūzīs, tas nenozīmē, ka izmaksu nav vispār. Bet tas nozīmē, ka uzturēšanas loģika ir cita. Daudzos gadījumos elektroauto ilgtermiņā var būt prognozējamāks un ekonomiski izdevīgāks. Gudrs lēmums bieži sākas nevis ar zemāko cenu, bet ar pilnu ainu par izmaksām ilgākā laikā. Zaļā mobilitāte sākas ar izvēli, tava izvēle ietekmē nākotni.
1: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство Rituals. Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство Rituals. Телефон 654-333-88. 654-333-88.
2: Начните новый учебный год в уютном доме. Только до 21 августа в Гентаро Мебелес прямые диваны и мягкие кровати со скидкой 15%. Мебельная коллекция Чарли со скидкой 20%. А матрас 1,60 м Nova Sleep Basic со скидкой 68%. Только 199 евро. Гентаро Мебелес ЛВ.
3: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
4: Доброе утро, планета!
3: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
5: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни.
6: Алиса Плюс.

0: Redzes festivāls Visionete Optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te! Vairāk uzzini Visionete LV!
1: Донер Кинг – это вкусно, сочно, мощно. В Донер Кинг легендарные хрустящие кебабы, сытные кебаб-боксы, аппетитное кебаб-мясо в пышном турецком хлебе. Приезжайте и убедитесь сами. Даугавпилс Сакню 21, Краслова Аронсона 5А. Номер для предзаказов 280-80-500. Или заказывайте доставку через Bolt Food. Донер Кинг – правильный выбор, когда проголодался.
2: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
3: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
2: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
3: 29 50 40 89.
4: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

0: Жители Даугавпилса и Латгалии, приглашаем вас провести незабываемые выходные в Зарасае. 14 и 15 августа вас ждет грандиозный праздник города Зарасае 2026, посвященный 520-летию Зарасае. Большая праздничная ярмарка, множество развлечений для детей, цветочная экспозиция «Берег цветов», танцующие фонтаны, концерты, праздничный фейерверк и дискотека под открытым небом. Подарите себе яркие летние выходные в Зарасае. Больше информации на официальной странице в Facebook «Зарасу Культурас Центрес».
1: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
2: Кафе «Пьеца» в Даугавпилсе на улице Саулас 12 предлагает то, что мастерски умеет благодаря многолетнему опыту – обслуживание банкетов. Вы можете отметить любое праздничное событие в зале кафе или заказать разнообразные закуски, тем самым избавив себя от хлопот по их приготовлению. Кафе «Пьеца» учитывает все пожелания и индивидуально подходит к каждому праздничному событию. Обсудить все подробности можно по телефону 27 07 08 42 или на месте в кафе «Пьеца» на Саулас 12.
3: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.

0: Breakfast FM.
1: Алиса Плюс.

Патефонная игла движется упруго аж до Первой мировой. Знали мы друг друга.

себя я себе выдумал. Или себя я тебе выдумал. Я придумал тот мир, в котором все ссоры решат поцелуями, криками. Но нет же, так хочется выиграть. Твой первый ход в середину ставь крестик. А конец у игры постоянно в ничью, когда мы.

0: скажи.
1: Алиса, Алиса, Алиса, Алиса Плюс.
2: Радио Алиса Плюс.

остались. Любовь моя и признание ты забрала с собою. Мои мысли оставив раны, она меня не любила. Мои чувства погубила, сердце в дребезги разбила.

просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда.

хочется на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой навсегда.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

потрачен. А ты мне говоришь, что тебя я не люблю. И твои чувства уже давно близятся к нулю. Я вроде бы не дура, а ты вроде не дурак. Но все идет не так.

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM. «Алиса Плюс».
1: Я смотрю в небо, что оно прячет, какие секреты и почему плачет. Поговорю с Богом, пускай прошу глупость, побыть с нею рядом.

0: радио «Алиса Плюс».
1: Дверь в твое сердце хлопнула громко, больше ее не открыть. Я незнакомец, ты незнакомка, как друг без друга прожить? Пусть равнодушие льется волнами, грусти бежит водопад.

мой секрет. Ты с каждым днем стала дальше и дальше, время несется вперед. Я в этой жизни вновь проигравший грустной судьбы поворот.

101.6 FM. Алиса Плюс.

изначально. Чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Что-то мнется во мне, кается, до сумбурного в окаянстве. Кто-то дышит во мне, мается, в постоянном непостоянстве.

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».